0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Аэропорты Кыргызстана и госавиакомпания «Осман Эйрлайнс» объявляют о запуске специальной кампании на внутренние направления «Бишкек-Нарын-Бишкек». С 1 мая для пассажиров вводится фиксированный тариф 1000 сом в одну сторону, что делает авиаперелеты между столицей и Нарынской областью максимально доступными. Инициатива направлена на развитие региональной связанности, поддержку внутреннего туризма и повышение транспортной доступности отдаленных регионов страны. Акция будет действовать до 31 июля этого года. За прошлый год в институтах ИХЧ и омбудсмена Кыргызской республики обратились более 9 тысяч граждан. Основная часть заявлений касалась социально-экономических прав. Подробности далее в материале. За прошлый год за паровой защитой обратилось 47 женщин, при этом 29 из них заявили о семейном насилии. Поступили 36 заявлений о нарушении прав детей. По вопросам взыскания алиментов правовую поддержку от Джамири Джамамбаевой получили 56 граждан. Институт омбудсмена помогал в оформлении паспортов, защите свободы вероисповедания и содействовал в экстрадиции 12 человек. Помощь получили не только жители республики, но и соотечественники за рубежом. Из России поступило 14 обращений, Узбекистан 8, Казахстан 2, Беларусь 1. Как отметила Джамиля Джамамбаева,
1: Адам, менин укугум бузулата.
0: Правозащитный институт оказал поддержку гражданам Турции, Афганистана, Пакистана, Ливии, Чехии. Сотрудники аппарата провели более 800 мониторингов, включая проверки в местах лишения свободы, в образовательных учреждениях, в воинских частях, в организациях здравоохранения, в стационарных социальных учреждениях.
1: Устный түрдө, жазуу түрүндө да келет, бизге кайрылуулар почта аркылуу да келет, бизге кайрылуу электрондук почта аркылуу да келет. Ошондуктан биз ошол 10,000 келген жакын болгон арыздарды мында фильтрация кылыш үчүн, анткени биздин кызматкерлер деле көп эмес.
0: По данным института АКХЧ, в год поступает около 10 тысяч обращений. Число обращений варьируется от года к году. Например, в 2022 году было зафиксировано 3690 письменных обращений. В 2013 – 2400. Заявления касаются нарушения прав, включая социально-экономические вопросы. Тема обращений чаще всего граждане жалуются на действия правоохранительных органов, судей и вопросы социальной защиты. По итогам года в институт АКХЧ обратилось около 10 тысяч граждан и обращений.
1: Мы реагируем на каждое заявление, на каждое обращение, даже те обращения, которые поступают по горячей линии 115. Но большая часть, я вам хочу сказать, заявлений и жалоб поступает в институт омбудсмена на просьбу провести мониторинг судебных заседаний. Вообще мы пытаемся выйти на новый уровень взаимодействия с гражданским обществом, полностью, чтобы институт был открыт. Я хочу услышать те проблемы, которые есть. Поэтому я с регионы, потому что то, что есть там, возможно, не доходит до нас.
0: Омбудсмен настоятельно призывает все государственные органы и учреждения строго соблюдать на рабочем месте право на личную прикосновенность, безопасные условия труда и равенство. Джамамбаев отмечает, что любая форма харассмента неприемлема и нарушает как национальное законодательство, так и международные обязательства, включая Конвенцию Международной организации труда. АКХЧ подчеркивает, что подобные факты нарушают основополагающие права и наносят серьезный вред психическому и физическому состоянию человека.

0: С 4 мая по 5 июня будет временно перекрыт участок улицы Бюкембаева от улицы Шапокова до улицы Усимбаева. Как сообщили в мэрии, в рамках аварийно-восстановительных работ на данном отрезке будет произведена замена тепловой сети диаметром 300 мм. Указанный участок эксплуатируется с 1984 года и на сегодняшний день требует обновления в связи с износом. Первоначально работы планировались провести с частичным ограничением движения автотранспортных средств. Однако в ходе производства работ произошел обвал сыпучего грунта. В связи с этим в целях обеспечения безопасности проведения работ было принято решение о полном перекрытии проезжей части. Между тем, с 1 мая на улице Киевской в Бишкеке временно вводится двухстороннее движение. Как сообщает мэрия, речь идет об участке от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова. Меры связаны с расширением дороги на улице Шопокова. Они также направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности. В Бишкеке продолжается ремонт улицы Кожевенной, которая ведет к рынку Дурдой, сообщила пресс-служба мэрии. Заммэра Рамис Алиев проверил ход работ. В настоящее время на участке протяженностью 1,8 км ведутся дорожно-ремонтные работы. Начата укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. В ходе проверки выявлено, что ряд хозяйствующих субъектов ранее осуществляли самовольные подключения к системам водоснабжения и канализации без соответствующих схем и разрешительной документации, что повлекло необходимость проведения дополнительных работ. Городские службы выполнили работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей. Дорогу планируется открыть в середине мая. Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в закон о приватизации. Народные избранники отметили, что несмотря на изменения механизмов продажи государственного имущества, остается нерешенным вопрос защиты и предоставления гарантий покупателям. Одним из ключевых изменений станет полный отказ от методов приватизации, призванных неэффективными и непрозрачными. И закон исключает такие способы, как продажа на конкурсе, передача в управление с последующим выкупом, передача в аренду с последующим выкупом. По словам инициаторов, правовой мониторинг показал, что именно эти методы чаще всего приводили к судебным разбирательствам. За период с 2020 по 2024 годы ежегодно фиксировалось около 50 исков по оспариванию подобных сделок. Депутат Гуля Ходжоколова подвергла критике слабую подготовку инициаторов законопроекта с использованием в документах размытых формулировок. На вопрос отвечала докладчик замминистра экономики Беназир Нурланова.
1: Объясните, пожалуйста, что это?
2: Те же самые конкурсы, они уже не проводятся с 2010 года, да? Правильно? Они устарели. На сегодняшний день проводятся только аукционы. И из-за...
1: А передача в аренду?
2: То же самое. С 2010 года эти инструменты абсолютно
1: не применяются. То есть на сегодняшний день ни одного государственного объекта, переданного в аренду, у нас нет?
2: До 2010 года были объекты? Сейчас ГАУГИ...
1: Вы, пожалуйста, ответьте. Вы же основной докладчик. Вы, наверное, подготовились к этому
2: Я
1: вопросу.
2: Я докладчик, но да. Реализатор.
1: А вы что, только, вы что, только зачитываете выступление доклада, что ли? Вы должны быть полностью в курсе всех вот вопросов, которые стоят.
2: Есть правоприменитель данного закона, и правоприменителем является ГАУГИ. Статистика вся в ГАУГИ, поэтому я...
1: А вы кем являетесь тогда, представьтесь, пожалуйста.
2: Я заместитель министра экономики и коммерции.
1: Ну, какую экономическую выгоду Кыргызстан преследует от принятия данного закона?
2: Потому что данный инструмент, они не являются актуальными.
1: Ну, эту неактуальность объясните, пожалуйста.
2: Неактуальность, данные инструменты уже не применяются более 16 лет.
1: Вы вносите понятие о введении практические меры по приватизации государственного имущества. Что такое практические меры? В каком законе оно прописано?
2: Данный вопрос был поднят на комитете.
1: Вы мне ответьте, пожалуйста, кто задавал, меня не интересует. Вы ответьте, какие практические меры законодательно вы предусматриваете в этом законе? Перечислите практические меры. В понятийном я не нашла, я перерыла закон, понимаете, я нигде не нашла, что такое практические меры. Закон.
2: Мы признаем, что нет данного термина, поэтому будет внесено изменение в части уточнения, что такое практические меры.
1: Вы мне объясните, какие
2: практические меры. Под практическими мерами имеется в виду тот же самый конкурс и... Та же самая передача в долю.
0: На баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом передано 1488 объектов. Об этом сообщил на заседании парламента первый замдиректора Замирбек Кененбаев.
3: Термин «практически» – это будет использование при реализации какого-либо объекта, движимого или недвижимого имущества. Для чего мы изменения вносим? Изменения вносятся для того, чтобы усовершенствовать данный закон, оно устарело, и на сегодняшний день все проблемы возникают именно из вот этих норм, которые были устаревшими. А мы сейчас хотим для прозрачности все проводить через аукцион, без конкурса. Конкурс – это по конкурсу, практика была, уже мы этап прошли.
0: По итогам обсуждений депутаты приняли изменения в закон о приватизации государственной собственности Кыргызской республики в первом чтении. В связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха с 1 по 6 мая в горных районах Кыргызстана на автодорогах Балыкчы, Казарман, Джалабад, перевал Гюгард и Каракол-Инильчек, перевал Чонгашу ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров. Днем на большей части территории Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйской, Нарынской и Сокольской областях дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине 23-28, в Сусамырской от 18 до 23, в Таласской долине 19-24, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях до 26, в Исакульской области 17-22, в Нарынской 20-25, в высокогорной зоне от 4 до 9 градусов тепла. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 24 градуса. Это были новости на Беринче радио, их подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
4: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

Зарвы урмату радиогучлар. Бишкек фадине. Ассалам алейкум. Ходень мапичун пнюма. Пмешине татыдине. Радики фадитунщин жен Фатима Хаваса на жащим выху нимдине. Почин татун цо и тё щасхвы по вам шалюхатики фатиньха. Чинтяни мчинде. Вуючу вуса щанфа жаса. Вуючу чиса радики фаде жаса. Вывод вуса Хырхыз Республикати Шэнфажасы Чысыкочади Чыньё Чечи Шэнфасы Хыргызстанти Кымпын Фалю Ичу Чуш Сэняди Вывод в Цити Шэг Сесешан Хырхыз Кунхоки Ди Цико Совет По Хырхыз Кунхоки Ди Шэнфа Чешуле По Чешухати Шэнфа Кэпянди Тянди Шидоли Пусы Ебян Шэнцэйди Шэнфасы Лянча Шэняшан Люйони Чешухати То Хыргызстанти Кыргызстан кочашо, шэнфасы езулян шичешэнди ичэ коча ийо гэмбэн фалю. Та чунчэн чуньё бэмэнди чуэнли дэцэ юдіне, гэйдин кочаги чуэн шидіне, цэмсы ю цэйго фашуэди лилёне.

сняли. Хуйцу шэньин зэ хэрхэз мэнцу радиокорпорация шо ля тэлэн шофу мэнцу мо цу шо. Татар, уйгур, украина, поляк цэ тэлэн ди шэхуй ми ячэ ля чэньо юэ. Пёфу цзэ ди шэхуй ди шэнвэн ди не ля цзэ ди вэн мэн ли сэ жэн шэ тача дне. Чэчву хэрхэз ассамблея ди фубо шофу мэнцу ди дун шэн мо. Ви ку ча ди тэн и кун гу ву цзэ ди чэ чэн гуз ди не. 今天回民声音Радио Кифа的日子上把自己的朋友们一切的学会的同学人们祝上帕罗尼亚Радио Кифа Бегалиева Зинона Украина的Кифа Владимир Нарозя Уйгур的Кифа Тенгрит Садалары Нулифар Нуртай Кызым Татар的Кифа Миланас Сейдаева Зульфия Шарафудин Кызым Чечи Жисхан Куншидине Вомакитаму Пхэнвон Гончон Хошанди Чэнгун Цэмсэ Юнчи.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 2026-2027 окуу жылына карата жарлыкка кол коюп, өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда окуу акысын жогорулатууга мораторий киргизди. Чечим жарандарга билим берүүнү жеткиликтүү кылуу, социалдык коргоону күчөтүү жана студенттердин укугун колдоо максатын көздөйт. Мамлекет башчы менин үйүм мамлекеттик турак жай программасына өзгөртүү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Документ турак жай каржылоо системасын өнүктүрүүгө жана жарандарга үйдү жеңилдетилген шартта сатып алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган жаңы өзгөртүүгө ылайык мамлекеттик органдарга программа аркылуу турак жай алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Инженердик инфраструктураны тиешелүү мекемелер акысыз өз балансын алат. Курулушка жеке өнөктөштү түз сүйлөшүү жолу менен тартууга уруксат берилет. Айрым жоболор күчүн жоготтуу жарандар программага онлайн мамлекеттик ипотека компания сайты түндүк портал аркылуу катыша алат. Ипотекалык шарттар жаңыртылып, баштапкы төлөм жана насыя берүү тартиби такталды. Турак эмес жайлар жана жаңы категориядагы катышуучулар кошулду. 11-ci maydan tartıp oblus jetekçileri ar bir aylı hükmötte el menen joluşuularda ötkürü baştaydı. Mamleket başçı Facebook barakçasına jazganday buğa çeyin götürülgön maselelerden 80% jergilikti dengelde çeçile turgan göy-göylör bolgon. Oşunduktan emi oblus jetekçileri hukuk korgo jana başka mekeme ökülderi ayıldardı kıdırıp maselelerde jerinde karaydı. Joluşular may-iyun ayında düz efirde görsötülüp oktyabr-noyabrda kayra ötkörülöt. Президент жетекчилерди жоопкерчиликтен качпоого чакырып, көйгөйлөр убагында чечилбесе чара көрүлөрүн эскертти. 1-ci mayda Jogorku Kengeş Töragası Marlen Mamataliyev Ош облусуна иш сапар менен барды. Алгач ал Өзгөн шаарындагы спорт комплексинде өткөн салттуу мелдештин ачылышына катышты. Бул стадион өткөн жыл оңдолуп, Зулпукар Ормоновдун ысымы берилген. Райондогу 13 айыл аймактан командалар катышкан турнирде футбол, волейбол жана башка спорт түрү боюнча мелдештер өтүүдө. Андан соң төрөга мектептердин курулушу жана абалы менен таанышып, 43-cü жана 1-ci мектепке барды. Ошондой эле бала бакчанын долбоорун көрдү. Иш сапардын жүрүшүндө ал жергиликтүү тургундар менен жолугуп, көтөрүлгөн маселелер көзөмөлгө алынаарын белгиледи. Gülçö şaarında seldin kesepetin joyu işleri toluk jıyıntıkталды. Bul tural özgöçö Kırdaldar ministrliginden bildirdi. Turak üylördün koroosu jana jer tölösü sel suularından toluk tazalanıp, aymaktar eretke keltirilgen. Ошол эле учурда селден коргоочу тосмолорду бекемдөө жана сел каналдарын тазалоо боюнча инженердик техникалардын иши уланууда. Айта кетсек, 28 апрелде Gülçö шаарында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, мэрия тарабынан өзгөчө кырдаалдар режими кирген. Баткен областы бүгүн ири курулуш аянтчасына айланды. Социалдык объекттерден тарта өндүрүш ишканаларына чейин ондогон долбоор катары менен ишке ашып, миң деген жумуш оруну түзүлүүдө. Өлкө башчынын тапшырмасы менен аймактык комплексти өнүктүрүү жаңы баскычка чыгып, инвестиция агымы көбөйдү. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Баткен облусун комплексти өнүктүрүү учурда мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Анткени жылдар бою чек ара маселесинен улам өлкөнүн эң алыскы жана эң жаш тубаны бардык тармактар боюнча аксап келген. Президенттин чечкиндүү саясий эркинин натыйжасында өткөн жылы чек ара толугу менен такталган соң министрлер кабинетинин алдына Баткенди социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык жактан дагы өнүккөн аймакка айлантуу тапшырмасы коюлган. Өндүрүштүн өрүш алып өсүп жатышы жана эңириде инвесторлордун келиши аймактагы туруктуулуктун белгиси. Анын далили катары жаңы гана курулушу баштала турган Баткен районунун Карабак айыл аймагындагы кыш заводту айтсак болот. Учурда бул аймакта курулушка даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. 5 гектар жер тилкесине ылайыкташкан бул жер Кытай инвесторлоруна узак мөөнөткө ижарага берилип, атайын долбоорун алканда ишке ашып жатканын ишкананын өкүлү Адилет Исламбек уулу билдирди.
2: Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй кирпич заводун алгач этабы жүрүп жатат. Бул жер тегиздөө иштери, бетондоо иштери. Бизде жергиликтүү жумушчулар тартылды. Техникалар бүт бар жетиштүү, жумуш эч качан токтогон жок.
1: Заводдун курулушу август айында аяктары мерчемделген. Өндүрүш ишке кирсе күнүнө 200 000 дана кирпич чыгарылат. 150'ге чейин жаңы жумуш орну түзүлөт. Курулуш демекчи жаңы жер айылындагы мектеп республикалык бюджеттин эсебинен 164 миллион сомго курулууда. Билим уясы заманбап шартта жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. 500 орунга ылайыкталган мектеп учурда 80%га бүткөнүн президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов билдирди.
3: Биз азыр Баткен облусунда президентибиз Садыр Нургожоевдун тапшырмасы бар, ушу 28 жылга чейин мектептер, садиктер толук бүтсүн деген тапшырманын негизинде иштеп атабыз. Мектептер уже мына 1-ci сентябрга баары мектептер берилет. Ошону менен биргеле бизде ошо чегеранын бүткөнүнө байланыштуу инвесторлор көбөйүп атат Баткен областында. Азыр реалдуу секторда эле 3 инвестор ушу күндөн электр энергиясын алуу боюнча иштеп атат.
1: Баткенде ишке ашып жаткан эң ири курулуштардын бири бул 10,000 көрүүчүгө эсептелип салынып жаткан жаңы стадион. Спорттук жай эл аралык талаптарга жооп берип, ири мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул чоңдол боюнча өлкөдөгү экинчи стадион болот. Негизги аренадан сырткары 4 чоң оюн талаасы бар. Мындан сырткары спортчулар үчүн кийинүүчү бөлмөлөр, тамактануучу жайлар орналарын кыргыз футбол биримдигинин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Ражапов маалымдады.
4: Азыркы учурда негизинен бетон жумуштары баарынан бүттү. Андан сырткары мына машыгуу талааларынын айланасындагы темирлер тургузулуп, ошол эле учурда мындай газон деп коет, баягы чөптөрүнө эгилүү алдында турат.
1: Дуанда айыл чарба тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулган. Дыйкандарды суга суу менен убагында камсыздоо үчүн жаңы каналдар курулуп, эскилери оңдолууда. Маселен, узундугу 15 км болгон Эр-6 каналы толук модернизацияланып жатат. Канал жаңыланган соң 2600 гектар жерге суу берүү жакшырат жана дагы кошумча 300 гектар кайрак жер өздөштүрүлөт. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 463 миллион сом каралган. Жалпысынан Баткен облусунда социалдык жана инфраструктуралык мааниге ээ 10 объектлердин курулушу уланууда. Бул иштерге республикалык бюджеттен ири каражаттар бөлүнүп, иш ыргагы толугу менен министрлер кабинетинин көзөмөлүндө. Башкы максат чек арасы такталган Баткенди экономикалык жактан күчтүү аймакка айлантып, калктын жашоо шартын жакшыртуу болуп саналат. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
0: Аймактагы жаңылыктарды улантабыз. Чолпон Ата шаарынын түндүк четинде археологиялык казуулар жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият министрлиги билдирди. Пландалган 30 объекттин 22 изилденип бүткөн, анын ичинде 21 коргон жай жана бир ири таш короо бар. Табылгалар байыркы сак доорна таандык болуп, анын арасында керамикалык идиш, колош билка жана таш осёлок сыяктуу буюмдар кездешет. Учурда адистер таш короо объектисинин терең изилдеп, анын датасын жана маданий өзгөчөлүгүн аныктоо боюнча ишти улантууда. Ош мэриясынын жаштар театры расмий ачылды. Ага мамлекеттик катчы Арслан Койчиев жана башка мамлекет кызматкерлер, ошондой эле акын жазуучулар, шаар тургундары катышкан. Театрга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Театр өз ишмердүүлүгүн казак акыны Мукагали Макатаевдин чыгармасынын негизинде даярдалган Азыр деле сулуусуңбу, жашсыңбу аттуу мюзикл драмасы менен башталды. Манас шаарында өткөн Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык сынагынын алкагында Жалал-Абад областынын намысын коргой турган жеңүүчү аныкталды. Финалдык баскычка өткөн 6 күчтүү катышуучу өз өнөрүн тартуулап, Калыстар тобунун жогорку баасына ээ болду. Узакка созулган талкуудан кийин Калыстар тобунун чечими менен жеңиш Илимбек Бакировко ыйгарылды. Эми ал Кыргызстан жылдызы сынагынын кийинки этабында Жалал-Абад областынын намысын коргоп чыгат. Бишкектеги Дельфин Олимпиадалы резервтеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин тарбиялануучулары паратриатлон боюнча дүйнө кубогунун Самарканд шаарында өткөн этабында ийгиликтүү катышты. Турнирге 12 өлкөдөн 64 спортчу катышып, ар кандай категорияда күч сынашкан. Кыргызстандык спортчулар көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген категорияда өлкө намысын коргогон. Жыйынтыгында Гүлназ Жүзбаева, Дастан Камчыбеков, Жалалдин Абдувалиев, Азат Токомбаев алдыңкы орундарга татыган. Спортчулардын бул көрсөткүчү эл аралык деңгээлдеги мелдеште татыктуу жыйынтык катары бааланды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 2 майда көпчүлүк аймактарга күн бүркөк болорун, айрым жерлерге күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт. Чүйдө 28 градус жылуу болууда. Бүгүн Таласта 24 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 26 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 22, Нарында 25 градуска чейин жылуу, бийик тоолордо 9 градус нөлдөн жогору. Бүгүн 2 майда Бишкекте күн бүркөк болууда. Абанын температурасы 26 градуска чейин жылуу.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор», дискуссии о главном, политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости, эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. Актуальный разговор. Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
7: Здравствуйте! Далее на Беринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Исакуль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Исакуль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Исакуль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Исакуля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Исакуль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Исакуль. Экосистема и озеро Исакуль очень важна для местного населения, для Исакульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Исакуль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Исакуль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Исакуль. Те реки, которые впадают в Исакуль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Беринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502 39 21 90, 0502 39 21 90. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Исакуль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Исакуль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской Республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургунбаева, старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Ирлан Демирбеков. Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринчи радио вот поговорить на эту тему. Первый вопрос я хотел бы адресовать, Зейнеп, вам по поводу уровня воды в озере Исакуль. Вы, наверное, тоже слышите, считаете вот новости, но вы непосредственно следите за уровнем воды в Исакуле. Расскажите в целом, вот как проводится, проверяется или отслеживается уровень воды в озере Исакуль, как проходит данная процедура и в целом, как она ведется, с какого года, каким образом эта процедура в целом проходит в данное время?
8: В принципе, у нас ведется, Кыргызгидромет ведет мониторинг в области водных ресурсов, сбор анализов, обобщение и хранение. Также у нас, получается, в самом озере Исакуль расположены 4 озерных гидропоста. Это озерная обсерватория Чопоната, Балыхчи, Тамга и Койсары. А в бассейне как раз таки озера Исакуль Кыргызгидромет ведет мониторинг на 25 гидрологических пунктах на реках. Да. Также отвечая на ваш вопрос, какого года у нас ведется наблюдение инструментальное за уровнем воды, у нас Кыргызгидромет ведет, начиная с 1926 года. У нас сначала была открыта нынешняя озерная обсерватория Чолпан-Ата, была открыта как гидрометеорологическая станция, также называлась Чолпан-Ата, но располагалась как раз-таки в селе Сарой, тогдашнее село Курское, это в 10 километрах к западу от города Чолпан-Ата. Потом как раз-таки эта гидрометеорологическая станция была перенесена в город Чолпан-Ату, но уже в статусе озерной станции. И начиная с того времени до сегодняшнего дня непрерывно Кыргызгидромет ведет мониторинг как раз таки по озеру Сыкуль.
7: Вот вы отметили о том, что есть несколько вот станций, да, которые работают непосредственно в Иссык-Кульской области. Вы можете вот подробно сказать, вот каким образом вот ведется именно мониторинг, да, вот сам процесс вот измерения уровня?
8: Измерение уровня воды у нас производится на водомерных пунктах с помощью водомерных реек длиной от 2,8 до 8 метров. Наблюдатель непосредственно дважды в день, утром и вечером, снимает показания уровня воды по этим рейкам. Вот инструментально.
7: Ну, давайте, может быть, вы немного расскажете о том, насколько уровень, да, вот, меняется на протяжении того или иного периода. Вот вы отметили, с 26-го года вы наблюдаете за уровнем озера Иссык-Куль. Наверняка вот вы видели и в социальных сетях, вот люди, когда на видео снимают, пирс вроде бы говорили, что в прошлом году вода вот здесь была, люди как бы плавали, купались, там прыгали, может, с этого пирса. А сейчас они наблюдают, что уже вода отошла, да, от берега. В то же время вот в некоторых видео видно, что после того, как вода отошла, там подводные вода уже как бы вытекает, и уже можно видеть, что как бы заметно, что озеро как бы немного уменьшается. Если говорить вот про периоды, может быть, у вас какие-то периоды есть, по которым вы отслеживаете вот с 26-го года по как бы нынешнее время, может, пятилетки, десятилетки, вот какие показатели, насколько, может быть, метров, или как вы в целом оцениваете вот уровень Иссык-Кули, как он снижается по метрам, по сантиметрам, или какой-то другой есть вид измерения?
8: Да, согласно данным мониторинга озерных постов по акватории, получается, среднемноголетний ход уровня озера Иссык-Куль за период, обобщенно говоря, да, начиная от 1926 по 2026 год, показывает снижение уровня на 3,32 метра. То есть это среднегодовое уменьшение объема озера составило 3,5 сантиметров. Можно также уточнить, что не всегда был спад озера, вот начиная с того дня, когда мы начали как раз-таки мониторинг, уровень озера в Иссык-Куле 1926-1929 года были стабильными. Потом, начиная с 1930-х годов по 98-е годы, резкое снижение уровня, и самый пик низкого уровня достиг именно как раз-таки в 1998 году. В 1999 год по 2006 год, года, да, восстановление идет как раз таки уровня, это примерно 8 сантиметров, да, 0,8 метров. Из-за изменения климата и осадков, да, с чем связано это, до 2018 года потом оставался стабильным, но в последние годы уменьшается площадь озера, но как раз таки это связано, как мы говорили, с изменением климата и с несколькими факторами.
7: В данное время, вот в последние годы, как это замечаете, может быть, насколько, может быть, больше от берега уходит вода, или все-таки это такой нормальный процесс, который вот вы следили, понемногу уровень воды, может быть, уменьшается?
8: Понемногу уменьшается вот последние годы, но мы можем также сказать, что это не самая низкая точка, да, как мы говорили до этого, это было достигнуто в 1998 году.
7: Зинаид, можете вот еще раз напомнить, где стоят вот данные станции, да, ваши на озере Иссык-Куль? И вот эти вот замеры, я так понимаю, больше на северном берегу или все-таки и есть на южном берегу, может быть, и вот как они распределяются?
8: Не только на северном, на южном тоже есть. У нас получается вот озерная обсерватория Чупаната в городе Чупаната, получается озерная станция в городе Балыхчи. И с этой стороны, получается, южнее у нас находится как раз-таки Койсары и Тамга, как раз таки прямо в противоположной стороне, можно сказать, да, в восточной стороне у нас находится Тамга. Угу. Можно сказать, что охватывает.
7: А вот сами сотрудники, которые работают на этих станциях, да, их процесс работы, вот отслеживание идет как-то по месяцам, может где-то в зимний период, в летний период, либо это один раз в год даются вот эти данные, которые передаются именно непосредственно вам, либо это когда отслеживается, потому что, ну, когда мы на Иссык-Куль едем, мы все получаем информацию, да, вот сколько градусов сегодня температура воды, там 19, 20, там 21, 22, тоже мы в новостях часто об этом в летний период, особенно когда большой турпоток людей едут на Иссык-Куле, тоже передаем. Вот как передаются эти данные по месяцам, по годам, либо какой-то промежуток есть?
8: Они, получается, дают каждый день утром и вечером, 8 утра и 8 вечера. Наблюдатели, которые работают непосредственно на гидрологических постах, они идут, измеряют уровень воды, температуру воды, да, и другие также метеорологические измерения, и передают 8 утра и 8 вечера. Два раза в день, получается, и круглый год.
7: Следующий вопрос я хотел бы, Улукбека, вам адресовать по поводу того, что насколько могут быть причины разные, да, того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается, с чем это связано, вот разные есть мнения, прежде всего говорят про изменения климата, насколько, может быть, влияет эти... то, что застраивается прибрежная территория, облепиху зачастую, может быть, вырубать для того, чтобы сделать там пляж и так далее. Есть как бы другие природные факторы, вот, разные институты водные, вот, Национальная академия наук тоже ранее смоделировала возможные сценарии обмеления Иссык-Куля. Вот глава Национальной академии наук опубликовал схему строения дна озера в виде глубокой чаши с пологим берегом на севере и более глубоким южным побережьем. Если в течение ближайших нескольких лет уровень озера опустится еще на 2-3 метра, то в северной части обнажится большая площадь, которая раньше была прибрежной зоной озера. Все мы купались на северном берегу и знаем, что в отдельных местах есть такие участки, прибрежные зоны, где можно зайти вот в озеро, далеко идти, где-то 100-200 метров к центру, а глубина будет все время 1,5 метра. Так вот, именно такие участки, которые на схеме в северной части заштрихованы и будут в будущем не участком озера, а участком суши, но заболоченным и непригодным для проживание участком, тогда вот объяснил ученый-геолог, наверняка вы знаете, да, глава Национальной академии наук Абдрахматов. И вот на следующий день, 10 апреля, президент Нанов опубликовал комментарий, которым объяснил, что в целом уровень озера стабильный на протяжении последних 40 лет. Относительно до 1854 года уровень упал на 13,9 метров. Официальная тенденция снижения уровня воды, наблюдаемая в последние годы, ранее в июле 2025 года, вот сообщали также пресс-службе Министерства сельского хозяйства. Ранее тоже вот глава, уже бывший глава Минсельхоза, тоже на одной из конференций говорил о озере Иссык-Куль, о том, насколько необходимо бережно относиться и вот подойти к этому вопросу, для того, чтобы не было такой ситуации, как вот с Аральским озером, морем, да, и где вот она полностью как бы часть высушилась, и когда мы тоже находились, вот журналисты нам показывали, мы на вертолете вот летели, показали вот те участки, где полностью все это высохло, там корабли заржавели, такая, ну, такая печальная ситуация. Мы все знаем, что как бы экология Иссык-Куля, прежде всего, это касается всего района, всего Иссык-Кульской области, да и, наверное, всего Кыргызстана. Со стороны вот водных службы водных ресурсов наверняка тоже вот проводится работа по вопроса вот именно изменения уровня воды в Иссык-Куле. Вот вы отслеживаете за реками, за водной частью, которая находится в Иссык-Кульской области. Расскажите о том, вот сколько вот в школе, да, всех учили, что в Иссык-Куле впадает сколько большое количество рек, но ни одна не вытекает. В то же время, вот сколько сейчас рек впадает в озеро Иссык-Куль, и насколько вот те реки, которые впадают в озеро Иссык-Куль, используются, может быть, для орошения и для других целей? Наверняка у вас есть что сказать.
9: Здравствуйте еще раз. Да, был хороший вопрос. Мы сейчас в данное время, вот последние годы, все уже не только иссык-кульские местные, а вот, как вы говорите, все, весь Кыргызстан, весь народ Кыргызстана уже начал тревожится за то, что вот уровень Иссык-Куля уменьшается. Ну, первым фактором я считаю, что это экологический фактор. Экологический фактор, вот глобальное потепление идет. Вот, раньше мы в 2023 году провели мониторинг вместе с сотрудниками аппарата президента. Тогда мы выяснили, что 97 рек впадало. Из них практически вот в период вегетации, мы вегетацию называем, в период полива полей, более 60 рек вообще не впадает. А вообще в целом годовый исток называется, за целый год они впадают, но около 30% вообще уже реки уже вообще совсем осушились. Самые большие реки мало. Вот как Джиргалан, Тюбская река, Кызылсу, Тоон, Караколка, они вот постоянно, вот круглогодично они впадают в Иссык-Куль. И мы предварительно, по предварительным данным, в озере Иссык-Куль около более 5 миллиардов кубических метров впадает в озере Иссык-Куль. Из них именно на орошение используется только 1,6 миллиарда кубических. 639 миллиона кубических метров это на орошение используется. А в чистом за целый год в озере Иссык-Куль впадает из вот 5,2 миллиарда 4,56 миллиарда кубических метров в озере впадает. И, естественно, вот население увеличивается тоже, потребности на прожиточные нужды тоже, техническая вода тоже нужна. И подземные тоже, скважным методом тоже много стали использовать воду. Вот в связи с этим мы сейчас вот недавно, только вот 2 недели назад уже, по постановлению правительства 93 создали на 5 бассейновых управлений, 5 бассейновых советов больших. В эти советы входят все вот касающиеся водных ресурсов службы, как вот Гидромет, Министерство природы, МЧС, мы в том числе. Местные власти тоже, первые заместители акимов, создали, и теперь мы будем с этим бассейном кенгешем, мы должны бассейновый план сделать в этом году. Вот там, наверное, обсудим. И наша вот первая цель, первая задача, надо вот народа научить к адаптацию этого маловодья и эффективному использованию водных ресурсов. Как вот раньше, в 93-95 годах в Иссык-Кульской области из орошаемых площадей около 157 гектаров орошаемой площади есть. Из них 5000 гектаров поливался машинным орошением. Методом машинного орошения. Это как капельное, как дождевальное орошение. И вот сейчас вот наше министерство, наши руководители дали, нам поставили задачу. До 30-го года в Иркутской области мы должны дойти до 20 тысяч гектаров, перейти на машинное орошение, на дождевальное капельное орошение. А в данный момент, в этом году, на данный момент сейчас поливается около 1400 гектаров методом капельного и машинного орошения. Вот. И мы должны вот в первую очередь вот адаптироваться на, чтобы вот экономно пользоваться, экономно использовать водные ресурсы.
7: Вот те реки, которые впадают, вы можете еще раз повторить, да, для того, чтобы, может, радиослушатели

0: Более почти 60 рек в период вегетации вообще не впадает на исикуль. А вот круглогодичные, которые большие, они постоянно впадают, но у них тоже по сравнению с прошлыми годами по-любому они уменьшаются, объем воды. И, но в круглом, на круглогодичный, если сток взять, они впадают вот осенние, зимние периоды, когда вот на вегетацию воду не берут люди. А в целом на вегетацию, вот я говорил, из 5 миллиардов кубических метров используется только вот 639 миллионов кубических метров на вегетацию используется. А на нужды, на вот бытовые нужды населению, на обеспечение населения 614 миллионов кубических метров используется, а на пром предприятия 5,6 миллионов кубических метров используется вода. И на питьевую воду около 20 миллионов кубометров используется. И в целом за целый год вот из 5,2 миллиарда кубических метров вот в озере Исикуль чистыми впадают более 4,5 миллиарда кубических метров. Но это предварительные наши данные. А мы точные еще не взяли, потому что нигде точный, даже вот в гидромете точный мониторинг. Ну, идем сейчас к этому, наверное, вот в будущем в два или в год уже будем уже начинать, наверное, точные данные взять. Ну, сейчас вот гидромет тоже реконструкцию делает со своих гидропостов. Мы тоже, вот когда вот бассейн план сделаем, наверное, тоже им тоже предложение сделаем, в каких именно точках надо построить гидропосты для точного учета.
1: Уважаемые гости, сейчас у нас время новостей Центральной Азии. Послушаем, после чего продолжим нашу беседу.
2: Актуальный разговор на Беринчи радио.
1: Актуальный разговор на Беринчи радио, веду передачу я, Армек Актанов. Сегодня говорим о том, как меняется уровень воды в озере Исикуле. Вот ранее тоже приводил пример главы Национальной академии наук. Он говорил, что озеро не исчезнет даже при значительном падении уровня воды за своей глубины, однако существует риск ухудшения экологического состояния водоема. И это такой важный вопрос, на самом деле, сохранение озера Исикуль. На международных площадках даже поднимается данный вопрос. Сегодня мы обсуждаем данную тему. В гостях начальник Исикуль-Таримского бассейна управления при службе водных ресурсов, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира Тургумбаева и старший инспектор управления контроля биоресурсов службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Эрлан Дамирбеков. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопрос по этой теме, то вы можете звонить по номеру 0502-39-2190. Со стороны руководства нашей страны уделяется вот большое внимание сохранению вот озера Исикуль, о том, чтобы она была чистым и не было вот тех же сетей, чтобы у пансионатов были свои очистные сооружения. Это тоже такой немаловажный факт сохранения озера Исикуль. В начале вот прошлого сезона, каждый сезон, вот сотрудники МЧС вывозят журналистов тоже на озеро и показывают о том, как они очищают данное озеро. И данная работа проводится именно в начале сезона туристического и в конце сезона, и показали вот то, что вытаскивали. Вот мы были на в пансионате «Золотые пески», и водолазы при нас вот утаскивали, около 5 мешков вытащили, там разные бутылки, целлофаны, трубы и так далее. Вот начальник водолазной службы в интервью нам говорил о том, что зачастую бывают вот разные вещи, даже вот туши скота иногда порой вытаскивают из озера Иссык-Куль. Вот данная работа проводится на протяжении уже многих лет. Вот сейчас я бы

0: Хотел адресовать Гульмира вам вопрос по поводу очистных сооружений. Мы знаем, что вопрос очистных сооружений тоже такой очень важный для того, чтобы озеро не загрязнялось. Некоторые пансионаты вот тут перед турсезоном закрывают, даже не дают открыться для этого, потому что у них нет просто-напросто самих очистных сооружений. Вот накануне тоже глава профильного ведомства Акыл Токтобаев провел рабочую поездку, целью которой стало обследование состояния озера Иссык-Куль и готовности местной инфраструктуры к туристическому сезону. Насколько понимаю, вот, Гульмира, вы всю информацию, которая поступает от ваших коллег, обобщаете и вот рассказываете о тех цифрах, о том, вот как проводится работа по очистным сооружениям. Расскажите, вот какова важность очистных сооружений и вот как вы отслеживаете и какой мониторинг вы, может, в письменном варианте распространяете вот среди вашего ведомства, а в дальнейшем уже в средствах массовой информации.
1: Уважаемые радиослушатели, с нашей стороны ведется работа, сейчас подготовка к туристическому сезону. Нашими инспекторами региональных управлений по Иссык-Кульской области, именно вот пансионатам мы даем сейчас план задания, обязательства это, именно по обеспечению экологической и технической безопасности. Также мы даем... Мы также тесно сотрудничаем с уполномоченным аппаратом президента Кыргызской Республики по внедрению запрета на использование и реализацию пакетов из полимерной пленки на территории культурно-курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области. Также, как вам известно, сейчас недавно вышел указ президента Кыргызской Республики о введении временного запрета, моратория на проведение проверок субъекта предпринимательства. И кроме этого, мы сейчас ведем разъяснительную работу, разъяснительные мероприятия, проведение в каждом районе, в городе. И были показаны даже в Иссык-Кульской местной телевидении. Кроме того, еще даем уведомления и именно о запретах, именно пакетах. И то же самое очистным сооружением уведомления. И неиспользование тоже полиэтиленовых пакетов. На сегодняшний день мы дали уведомление 950 уведомлений. То, что на сегодняшний день. Вот вкратце.
0: Гульмира, вот вы сказали, что план мероприятия даете, да, вот, например, тем же...
1: План обязательства, да.
0: Обязательства. В чем заключается вот данный план? Что как бы обязаны, может быть, данные, может быть, гостевые дома, пансионаты выполнять в этот план? Что входит?
1: План входит именно технологическая исправность очистного сооружения, во-первых. Во-вторых, это договор на отпор проб. Мы с нашей подразделения, вот именно департамент экологического мониторинга, мы совместно выходим на проверку, и они берут отбор проб очистного сооружения, и также они должны вот именно разрешительные документы предоставить вот на сброс, на размещение отходов, на выброс, даже и при отсутствии очистного сооружения требуем обеспечить, подключиться, именно если свой очистных сооружений не имеется, то нужно подключиться к центральному очистному сооружению. В общем.
0: Уважаемые гости, давайте сейчас выслушаем нашего радиослушателя, который дозвонился к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. бие туалет, анан жанакы балким платной туалеттерди дагы ачканга силери кыдырып көрүп алып бияктан алыстан туруп айтканга оңой. Ошо көл жээктин баарын кыдырып көрүп анан ушунчалык киши көп болот, кээде жана токойлордун арасына барып отургандар болот. Анан ошон үчүн бие туалет, платной туалетти дегенди уже эрте эле даярдап коюш керек да. Ошол местный немелерге контролдукка коюш керек, кандай болуп атат, эмне болуп атат, анан ушул дагы аябай чоң көйгөй да, ушуну эске алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат.
0: Вопрос сохранения озера Иссык-Куль сейчас волнует всех. Вот, например, в 25-м году из озера Иссык-Куль очистили около более 30 километров рыболовных сетей, ранее вот сообщало профильное ведомство Минприроды. Этому вопросу тоже уделяется большое внимание для того, чтобы вот именно в озере Иссык-Куль было много рыбы, даже запускается через реки мальков, для того, чтобы все-таки экосистема самого Иссык-Куля сохранялась. Ирлан, вам вопрос по поводу вот именно рыболовных сетей. Большая работа проводится со стороны вот МЧС и вот Минприроды. Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Здравствуйте. В целях исполнения указов президента 172 и 131 нами службой экологически-технического надзора проводятся рейдовые мероприятия. При рейдовых мероприятиях за первый квартал текущего года было выявлено 6 правонарушений. Согласно кодексу о правонарушениях, им наложен штраф на сумму 38 500, и за причиненный ущерб рыбного запаса был предъявлен иск на сумму 254 000. В ходе рейдовых работ было изъятие из акватории Иссык-Куль 3700 синтетических сетей.
0: А в целом, вот если проводится сама работа по изъятию, вот эти сети, получается, когда вы вытаскиваете, вот какую вообще в целом работу проводится для того, чтобы, например, полностью уничтожить, может быть, еще эти сети, потому что как бы продолжается, да, люди незаконно рыбачат, и вот эти все сети, насколько количество может изменяться с каждым годом, может, в 25-м году больше было, в 26-м меньше, потому что работа же большая проводится, да. Мы тоже сами это видели.
3: Да, в 25-м году было изъятие из акватории Иссык-Куль 41 тысяч метров, а в этом году тенденция уменьшается. Как я ранее сказал, за первый квартал текущего года было изъято из акватории 3700 метров. Изъятие синтетических сетей для утилизации доставляем в центральный город Бишкек. Для утилизации механическим путем утилизация идет.
0: Рейдовые мероприятия, они в целом проводятся именно, может быть, в зимний, летний период больше или перед сезоном, когда больше?
3: В постоянном основе рейдовые мероприятия проводятся. При рейдовых мероприятиях параллельно ведем разъяснительную работу для граждан местного населения.
0: Зейнеп, вот хотел бы вам адресовать вопрос по поводу вот самих станций, которые работают. Например, на примере того, что когда в зимний период появляется смог, многие экологи и так далее говорят, что уровень смога, да, и мы сами видим, что очень большой, но в то же время мы видим, что большая работа проводится для того, чтобы уменьшать, там переводят на газ жиломассивы, вот, завозится вот такой большой транспорт на газе, на электрооборудовании. И много споров вот во время зимнего сезона о том, что Минприроды говорит, что те станции независимые, которые установлены, они ставятся как бы неправильные, может быть, неправильно измеряют, не прошли какую-то процедуру международную. В то же время Минприроды говорит, что необходимы какие-то технические свои характеристики. Вот на примере вот подобных как бы гидроэлектрических гидростанций, которые есть у вас, насколько они отвечают, может, стандартам, которые станции отвечают, чтобы точно измерить уровень озера Иссык-Куль? Они, получается, может быть, какого производства вот сама станция, для того, чтобы измерить этот уровень скуля, как эта вся работа проводится и насколько она отвечает таким, может, международным стандартам?
4: Если говорить по озеру Иссык-Куль, я так полагаю, вы про автоматические гидрометеорологические станции. У нас по озеру Иссык-Куль только мануальные наблюдения производятся. Это у нас наблюдатели, это специальная метеоплощадка, метеорологическая станция, прикрепляется к ним гидрологический пост, где как раз-таки наблюдатель производит наблюдение. И это все у нас отвечает по стандартам, по наставлениям, выездные работы, проверки. Так что по поводу озера я могу так ответить.
0: А именно сотрудники, которые работают там, это, может, какая-то станция большая или там 2-3 сотрудника, которые отслеживают вот ситуацию, которую вам информацию дают каждый день?
4: Получается, в одной метеорологической станции у нас работают метеорологи, агрометеорологи, гидрометеорологи, поэтому, да, они постоянно на связи, они с нами на связи, они передают своевременно какие-то изменения, если колоссальные, не то чтобы колоссальные, штормовые, допустим, изменения бывают, поэтому, да, а вот именно касательно гидрологических постов, там уже один наблюдатель ведет наблюдение, эти данные собираются у нас на метеостанциях, обобщаются и отправляются как раз-таки непосредственно в наше управление.
0: А в целом, вот, когда вы обобщаете всю эту информацию, эта информация идет, как бы, может быть, выше, и кто, как бы, может принимать решение? Вот все эти данные вы делитесь, получается, именно внутри своего министерства, или когда все эта информация обобщается, дается выше для того, чтобы принимались, может быть, решения окончательные?
4: Если касательно данных Кыргызгидромета, у нас вы можете на платной основе обратиться, мы можем передать, мы неоднократно, да, на постоянной основе даже могу сказать, обмениваемся данными, предоставляем данные другим министерствам, да, также Минсельхоз, Минприроды, вот, поэтому можете... могу сказать, что Гидромет также предоставляет данные.
0: Зинипа, какие-то после того, как все данные собираются, вы анализируете или все-таки как-то сопоставляете вот эти цифры по всем годам? Может, какой-то аналитический у вас есть отдел, или все-таки окончательные вот, как, может, выводы даете? Вот такое как бы есть?
4: Я так полагаю, вы хотите, ну, по поводу прогнозов вы хотите сказать, да, в Кыргызгидромете отсутствует собственный исследовательский институт, вот, поэтому у нас Кыргызгидромет функция ходит, мониторинг, обобщение, хранение гидрологических данных, но раньше у нас также был гидрографическая партия в Чолпан-Ате, и сейчас на данный момент Кыргызгидромет работает над восстановлением, открытием этой партии водного кадастра.
0: А есть ли, как бы, у вас служба, которая занимается, может быть, не только измерением, да, уровня воды, но и, может быть, загрязнением тех рек, которые впадают, или самого озера?
4: Самого озера. Во время Советского Союза у нас производились полный сбор данных, можно сказать, химический состав, температура, донные наносы. Но, к сожалению, после распада Советского Союза наши наблюдения сократились, поэтому со стороны Кыргызгидромета у нас раньше корабль был выдан, вот обсерватория озерная, вот гидрографическая партия выходила, делали обследование. К сожалению, они сократились сейчас на данный момент.
0: Улукбек, вот по поводу воды, на самом деле такой острый вопрос, не только касается Иссык-Куля, даже того Бишкека, где мы находимся, вот, даже депутаты, вот, эксперты, экологи поднимали вопрос, что возможно, что вот проблемы будет испытывать даже Бишкек с питьевой водой со временем, потому что, как бы, может быть, нерационально используется данная вода. Вопрос водных ресурсов, наверное, наверняка очень важный. Некоторые эксперты говорят, что к 2030 году там ситуация вот с поливной водой, с питьевой водой и дальше очень сильно обострится, потому что, как бы, без воды человек прожить не сможет. Говоря вот про Иссык-Кульский район, про Иссык-Куль, Какие, может быть, вы видите проблемы того, что уровень воды в Иссык-Куле снижается? Может быть, вопрос того, что вот именно меньше впадает в озеро Иссык-Куль воды, может быть, вопрос подземных вод тоже остро стоит, или, может быть, вопрос бетонирования этих каналов, да, вот, по которым поступает вода вот в озеро, потому что зачастую много, да, потерь, да, происходит до того, как в водную гладь данная вода поступает. Какие вот вы здесь проблемы видите сейчас для того, чтобы решить проблему, наверное, не только одного района, но всего Кыргызстана, каждого гражданина?
5: Ну, для решения таких вопросов сейчас вот не первый год уже ведется организационные мероприятия, как вот сокращение фильтрации в каналах. Вот для этого мы начали вот каналы в земляном русле реконструировать на бетонные каналы. Вот с прошлого года начали укладывать бетонное полотно. Это конструкция быстрого выполнения объемов. И насчет подземных вод, тоже ведется вот мониторинг только, и в будущем, наверное, в будущем мы тоже обязательно возьмем организационные вопросы, касающиеся вот сокращения воды. Но в целом мы сейчас для эффективного использования водных ресурсов в министерстве каждый по своей части выполняет работу. Вот, например, питьевой водой занимается отдельный департамент питьевой воды, водоснабжения. И для поливной воды отдельное управление ведет вот ремонт каналов, строительство бассейновых, суточных бассейнов, сезонных, декадных бассейнов, ямкостей. И, ну, в целом надо адаптироваться. Конечно, сейчас вот, как я сказал, уже ледники тоже уменьшаются. На Иссык-Куле, например, мы предварительно взяли 25-30% уже ледники сократились. Вот теперь надо на орошение мы переходим на метод машинного орошения. И обязательно вот бетонирование каналов. И надо адаптироваться к этому маловодью. Раньше вот, например, цикл был каждые 6 лет маловодья была. Это сократилось в последние годы на 4 года, потом на 2 года, сейчас вот через год. Теперь уже мы уже боимся, что каждый год это будет повторяться, маловодие. Поэтому обязательно надо адаптироваться и какие-то устойчивые к сухому климату культуру надо сажать, что мало воду потребляет, которые. И особенно вот деревья, ягоды, которые плод дают, они же на капельное орошение хорошо идут. Вот такие культуры надо сажать, и людей тоже надо научить, чтобы они тоже экономно использовали воду. И повторно, например, очистные сооружения, да, про очистные сооружения говорим, я вот думаю, что на очистных сооружениях его надо очистить воду, потом повторно использовать, да, на техническую воду.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли на Беринча Радио поговорить на эту тему. Напомню, что в эфире программа была «Актуальный разговор». На этом наша программа завершается. Впереди на Беринча Радио новости.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беринчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Кыргызстан, как действующий председатель в ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между оборонными ведомствами. Новый этап в африканском направлении внешней политики Кыргызстана. Но обо всем по порядку. Мотивация для сотрудников. Работники бюджетной сферы начали получать повышенную заработную плату. Напомню, президент Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании условий оплаты труда работников бюджетной сферы. Согласно документу, с 1 апреля была введена президентская компенсационная выплата. Для работников образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и других сфер она составляет до 15 тысяч сомов на одну ставку. Для технического и младшего обслуживающего персонала, гражданского персонала силовых структур предусмотрена выплата в размере 5000 сомов. Кроме того, с 1 сентября для отдельных категорий государственных служащих предусмотрено увеличение надбавок к должностным окладам до 50% в зависимости от сложности, качества и результатов работы. Отдельным сотрудникам государственных органов, за исключением ряда структур, установили дополнительную компенсацию в размере 15 тысяч сомов. Кабинету министров поручено принять необходимые меры по реализацию указа и внести соответствующие изменения в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Об увеличении заработных плат работникам бюджетной сферы президент Садыр Жапаров говорил еще 25 декабря прошлого 2025 года в ходе выступления на 4-м народном курултае. Глава государства пояснял, что изначально кабинет министров планировал индексацию на уровне 50%, о чем ранее докладывал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Однако после дополнительного совещания и пересмотра бюджетных возможностей власти приняли решение удвоить оклады. Новая схема начислений включает увеличение базовой части и введение специальной доплаты.
1: Ошол себептен 2026 жылдын 1 апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100% көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып эмгек акыга кошумча бир ставка 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100% көтөрсөк болот экен, ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26,000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1 апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52,000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы.
2: В этой связи хочу особо подчеркнуть, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена еще раз на 100%. Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50%. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100%, за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов. В настоящее время средняя заработная плата учителей составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч сомов. Размер заработной платы педагогов определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки. Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля 2026 года составит 36 тысяч 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 тысячи 200 сомов. Заработная плата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 800 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до 97 600 сомов. В настоящее время средняя заработная плата врачей составляет примерно 31 500 сомов, а с 1 апреля 2026 года она достигнет 62 500 сомов, при этом на руки они будут получать около 50 000 сомов. В городских условиях заработная плата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 900 сомов, а после повышения будет равна 42 100 сомам, из которых на руки он будет получать около 35 500 сомов. В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 700 сомов. При этом на руки он будет получать порядка 75 700 сомов. В настоящее время средняя заработная плата артистов составляет примерно 20 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 500 сомов. При этом на руки они будут получать около 39 000 сомов. Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 000 сомов. Кроме того, отмечу, что с 1 апреля 2026 года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80% за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5000 сомов на одну ставку. Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства.
1: Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1 апрелинен тарта болжол менен 46500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39000 сом айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1 апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80% эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилейм. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат.
0: Садыр Жапаров на 4-м народном курултае в декабре 2025 года подчеркивал, финансовая поддержка должна способствовать восстановлению престижа профессии. Он осудил случаи агрессии и неуважения к сотрудникам социальной сферы, назвав такие инциденты сверхбескультурием. По словам президента, учителя формируют будущее страны, а врачи охраняют здоровье нации, поэтому государство обязано обеспечить им достойный уровень жизни и высокий авторитет в обществе. Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе во вторник 28 апреля принял руководителей оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывших для участия в совещании министров обороны. Глава государства отметил, что Кыргызстан, как действующий председатель ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере, включая проведение совместных учений, обмен опытом и укрепление координации между оборонными ведомствами. Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках совещания министров обороны, будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного сотрудничества и общей безопасности на пространстве ШОС.
3: Кыргызстан в организации активно продвигает различные инициативы, направленные на укрепление региональной безопасности и сотрудничества между государствами-членами. Мы придаем большое значение сотрудничеству между государствами-членами и в рамках своих приоритетов направим свои усилия на укрепление коллективной безопасности, развитие механизмов взаимопомощи, а также совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Хочу отметить, что современный мир сталкивается с множеством новых вызовов, среди которых терроризм, экстремизм и киберугрозы. Все эти факторы оказывают давление на стабильность в регионе и требуют консолидации наших усилий. Со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что усилия в рамках организации должны быть направлены на выстраивание оперативных и скоординированных действий в духе союзничества, взаимопонимания и поддержки.
0: Напомним, в Бишкеке на уходящей неделе в государственной резиденции Ал-Арча прошло совещание министров обороны государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие министр обороны 9 стран-членов ШОС, заместитель министра обороны Ирана, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества – международная структура, созданная в 2001 году на базе Шанхайской пятерки для укрепления региональной безопасности, объединяет 10 стран, включая Кыргызстан, Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан, Иран и Беларусь. Наблюдатели – Афганистан и Монголия, партнеры по диалогу – 15 государств. В августе 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств-членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС, говорит генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
4: Под вашим руководством Кыргызстан, как председатель Шанхайской организации сотрудничества, проводит очень последовательную, активную, системную работу. Хотел бы выразить уверенность, что под вашим руководством председательство Кыргызстана в ШОС будет успешным, эффективным, и секретариат со своей стороны оказывал и будет продолжать оказывать всяческое содействие Кыргызстану в выполнении этой важной работы.
0: К своему 25-летнему рубежу Шанхайская организация сотрудничества прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все убедительнее звучит на международной площадке, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. В 2001 году к работе присоединился и Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Население стран ШОС достигло более 3,4 миллиарда человек, почти половины населения планеты. В 2023 году в организацию приняли Иран, а в 2024 Беларусь стала самой западной страной объединения. Для республики ШОС открывает возможности, о которых на ранних этапах независимости можно было лишь мечтать. Кыргызстан получил доступ к огромному региональному рынку, где проживают миллиарды людей. В 2025 году председательство в ШОС перешло к Кыргызской республике. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров еще в сентябре прошлого года в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС формата ШОС плюс в городе Тензине, особо отмечал, что путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющая системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
5: Кыргызская республика поддерживает выдвинутую сегодня уважаемым господином Си Цзиньпином инициативу глобального управления. Уверен, что данная инициатива внесет весомый вклад в глобальное развитие и будет содействовать развитию справедливого миропорядка. Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества известна своей приверженностью международному миру и стабильности. ШОС строго соблюдает нормы международного права и устав Организации Объединенных Наций, поддерживая ее центральную координирующую роль в многополярном мире. С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы, повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества. В организации, объединяющей принципиально разные по своему финансово-экономическому потенциалу и политической традиции государства, нет признаков игнорирования точки зрения какого-либо государства-члена. Организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла – терроризма, сепаратизма и экстремизма. В работе по отражению новых угроз и вызовов в настоящее время участвуют практически все силовые и правоохранительные структуры государств-членов организации. ШОС предоставляет актуальную площадку, на которой каждая страна может ознакомить другие страны со своей историей, культурой, социально-этической философией, продвигать свои мировоззрения и подходы. Подписанный в 2007 году договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве ознаменовал становление качественно новых отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов шанхайского духа. Созданы надлежащие предпосылки для выхода на принципиально новый уровень в торгово-экономическом взаимодействии. Есть основания ожидать качественный прорыв на данном направлении, причем не только в традиционных, но и инновационных областях, таких как зеленая энергетика, цифровая экономика и другое. В целом, трудно назвать какой-либо компонент взаимодействия, по которому в ШОС не было бы налажено сотрудничество или не установлены контакты, наука и техника, торговля и инвестиции, культура и искусство, здравоохранение и спорт, молодежные обмены, выставки, фестивали и так далее.
0: По словам Садыра Джапарова, сегодня создаются условия для качественного рывка, прежде всего, в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества. И учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.
5: Государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу ШОС – это самые активно растущие экономики мира. В этой связи нашим странам нужен поиск согласованных механизмов сопряжения и в первую очередь необходимо начинать с торгово-экономического сотрудничества. Эта сфера должна стать стержневой в странах ШОС. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества. И все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества, а также активно изучать возможности проведения переговоров и подписания соглашений по экономическому сотрудничеству. Расширение формата ШОС+ позволяет нашей организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии. Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой. Именно поэтому все больше дружественных стран, разделяющих философию шанхайского духа, проявляет интерес присоединиться к семье ШОС. В этой связи хочу заверить, что кыргызское председательство будет работать со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу и международными организациями для реализации общих целей и задач. Кыргызская республика поддерживает предоставление Азербайджану и Армении полноправного членства в ШОС. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, и премьер-министра Республики Армения, уважаемого Николь Ваваевича, с последним прогрессом в двусторонних отношениях. Рассматриваем данный шаг как проявление политической воли руководства обоих государств и важный вклад в укрепление долгосрочного мира, безопасности и взаимного доверия в регионе Южного Кавказа. Выражаем надежду, что принятие в скором времени мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией откроет новую страницу в двусторонних отношениях и станет основой для устойчивого развития добрососедства и конструктивного регионального сотрудничества. Пользуясь случаем, поздравляю президента Лаосской Народной Демократической Республики, уважаемого господина Сисулита, с получением статуса партнера по диалогу организации. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами ШОС считаем важным активизировать реализацию дорожной карты, укрепление взаимодействия между государствами-членами и партнерами по диалогу и использовать формат ШОС Плюс для совместного определения новых направлений сотрудничества в рамках нашей организации. Пользуясь случаем, хотел проинформировать вас, что Кыргызская Республика является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

0: поддержать Кыргызстан на выборах в июне 2026 года в городе Нью-Йорк. Позвольте отметить, что по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС председательство в организации перешло Кыргызской республике.
1: А вот как отмечают эксперты, принятые в Тяньцзине решения закладывают основы для полноформатного многостороннего взаимодействия дальнейшего экономического роста в регионе ШОС и обеспечивают безусловную защиту интересов стран-партнеров и гарантируют право на выбор собственного развития. Вот что рассказывает директор Центра анализа международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской республики Эдиль Усманбетов.
2: Надо сказать, что Кыргызская республика является не просто членом ШОС, а основателем, учредителем этой организации. И в свое время была так называемая «Шанхайская пятерка», которая с 96 года существовала. А потом она изменялась, поменялась. И в конце концов она создала в 15-2001 года, она стала называться ШОС, да, «Шанхайское сотрудничество». И, соответственно, здесь каждый раз меняется статус. Сегодня в мире идет большая геополитическая турбулентность, возможно формирование нового мирового порядка. Конечно же, все государства в таком, когда могут создаться новые центры силы, новые какие-то возможности, они стараются находить региональные или международные организации, которые бы позволили отвечать их национальным интересам. И вы знаете, что ШОС имеет разную структуру. Сейчас 10 постоянных членов, есть непостоянные члены, есть страны-наблюдатели, сотрудники по партнерству и другие системы. И здесь мы видим, что вот вступила Беларусь, хотя если брать с точки зрения геополитики, да, где Беларусь находится, где это там основная часть стран ШОС. Поэтому я думаю, что ключевое слово, которое будет саммит, это то, что ШОС в действии, да? Развитие Шанхая, продвижение шанхайского духа и, соответственно, действия, какие будут предприниматься. Здесь надо открыть один вопрос большой. Да? Вот с 2001 года по наши дни ШОС, он в разные структуры формировался. Надо говорить, что это не оборонный союз. Это международная региональная организация. И основная цель все-таки есть, вот, во-первых, это создавалось это укрепление границ, да, доверие вокруг границ. И такая вторая большая тема, как китайцы ее называют, три китайских зла. Это вот сепаратизм, терроризм, экстремизм, с которым они должны бороться. И каждая страна повестку дня определяет. У ШОС был такой очень интересный геополитическая история. Очень было много споров, когда членами в 2017 году стали Индия и Пакистан. Вы понимаете, две ядерные державы, которые имеют довольно серьезные, да, противоречия, потому что между Китаем и Индией нету государственной границы, она не демилитаризована, и, соответственно, там просто линия фактического контроля. Ну и, конечно, Пакистан, и, соответственно, здесь потом впоследствии Иран. Я думаю, что тут очень было много вопросов, потому что многие считали, что расширение ШОС в рамках, она создаст большие споры, да, там, потому что, когда есть такие крупные державы, да, там Индия, Китай, там, да, соответственно, могут быть противоречия. Но, к счастью, мы видим 2017 года, 8 лет прошло, таких крупных геополитических противоречий или каких-то изменений там не было, мы не видели противостояния или каких-то больших споров. Безусловно, должен ответить на вопрос, но это, безусловно, это борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, международная информационная безопасность, которую Китай ставит. И третья промера – это укрепление меры и доверия между странами, членами ШОС. Соответственно, каждая страна, которая председательствует ШОС, она старается вносить как бы определенный вклад. Кыргызстан уже возглавлял каждый период, да, вот если брать с 2001 года, то, соответственно, каждая страна, кто председательствует, она поносит свою повестку дня, какие-то свои идеи. Здесь надо еще одну ответить вещь, то, что международные организации, которые будут представлены там, они или в качестве наблюдателей, или партнеров по диалогу, они тоже внимательно следят за этими процессами, что происходит, потому что мы знаем, что есть страны, которые тоже как бы ставят свои цели в будущем пройти этапы, то есть стать, допустим, партнеру по диалогу, наблюдателем, а потом, может быть, и постоянным членом ШОС. Соответственно, до 2001 года Кыргызстан, он все-таки, как и другие страны-члены, Кыргызстан все-таки основатель организации, учредитель, это довольно важно, да, потому что мы не просто члены, которые были приняты после создания организации. Мы ее основатели, формировали устав, регламенты, все документы, которые существуют до сих пор, и активно принимали участие в приеме наблюдателей, членов и так далее. То есть это довольно говорит о том, что Кыргызстан является геополитическим актором в данном случае. С 90-х по 2001 года Кыргызстан, он все-таки продвигал повестку. Основной вопрос был это решение приграничных вопросов, укрепление доверия между границами. И между странами ШОС существует так называемая демилитаризованная зона. Это 100 километров от границы, и они отведены. И, соответственно, это меры доверия, которые были достигнуты. И эта цель была 5 стран, которые тогда существовали, так называемой Шанхайской пятерки. Тогда был сформирован Шанхайский дух. Второе такое большое направление, это было экономическое направление.

0: потому что надо было работать в этом плане. Третье направление – это вот борьба с терроризмом, сепаратизмом, угрозой международной безопасности, которые могли возникнуть для стран Центральной Азии, для Кыргызстана. Четвертое направление – это очень важное было культурное направление, гуманитарное направление, то, что называется шанхайский дух, доверие и так далее. И вот у китайцев сейчас есть такое новое выражение, это вот, если вы помните, представьте, Китайская Народная Республика, они сейчас вот последний раз выступают, они всегда говорят, сообщество единой судьбы. Вот это очень важный формат, который, понятие, которое надо внимательно изучать, понимать и так далее. То есть сообщество единой судьбы – это на будущее, на многие там, десятилетия вперед. И здесь надо говорить о том, что Кыргызстан, как и другие члены ШОС, выступает за суверенитет, территориальную целостность и защиту государственных интересов Кыргызстана. Мы проводим многовекторную политику.
1: Основным инструментом реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе, являются политические заявления. Напомню, что в 2025-2026 годах было согласовано и принято 9 заявлений от имени организации, часть из них была инициирована секретариатом ШОС. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи Радио программа «Кыргызстан сегодня». Новый этап в африканском направлении внешней политики Кыргызстана. По приглашению президента Садыра Джапарова на уходящей неделе состоялся официальный визит председателя Совета министров Тогалесской республики Фор Эса Зимна Гнасингбе в Кыргызскую республику. В ходе визита прошли переговоры глав государств по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подписание ряда документов в сфере инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, цифровизации – и других направлениях, которые создают основу для дальнейшего развития кыргызско-тагалесских отношений. Данный визит стал первым визитом на высшем уровне в истории сотрудничества Кыргызстана со странами африканского континента. Первый официальный визит Фор Гнасингбе заложит прочный фундамент для дальнейшего укрепления кыргызско-тагалесского сотрудничества, взаимного познания наших уникальных культур и традиций, а также возведения новых мостов дружбы между континентами, отметил президент Садыр Джапаров по итогам переговоров.
2: Биз эки элдин ынтымагын бекемдөөгө чечкиндүү кадамдарды таштоого даярбыз. Ушуга карата азыркы сапарыңыз саясий диалогду өнүктүрүүгө жана эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө туруктуу негиз түзөт деп ишенемин. Африканын тарыхында Тогонун маанилүү ордун белгилей кетсек, Того 1960 жылы Африка жылы деп аталган мезгилде 17 африкалык өлкө менен бирге эгемендүүлүккө жеткен экенсиздер. Ушуга байланыштуу 27 апрелде белгиленген Того Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен сизди жана жалпы Того.
3: Сегодня мы являемся свидетелями важного исторического события. С момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 2015 году данный визит является первым официальным визитом на высоком уровне руководства Того в Кыргызскую республику. В целом, это первый в истории визит лидера африканского государства на столь высоком уровне в нашу страну. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность уважаемому господину Фору Гнасингбе за принятие моего приглашения и за преодоление столь дальнего пути. Сегодня в дружественной атмосфере мы провели содержательные и продуктивные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества и по их итогам достигли важных договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, мы рассматриваем Того не только как нового дипломатического партнера, но и как духовно близкого друга, разделяющего общие цели.
4: В условиях нарастающей международной напряженности укрепление дружбы, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества приобретают особое значение. Данный визит знаменует собой начало нового этапа в развитии африканского направления внешней политики Кыргызской Республики. Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а Того – страной с богатым культурным наследием и важной ролью в своем регионе. В этой связи мы заинтересованы в выстраивании устойчивого и конструктивного политического диалога с этим перспективным регионом. В прошлом году нами было открыто посольство Кыргызской Республики в Эфиопии. В ближайшее время планируется открытие в Египте. В свою очередь, Кыргызстан с 2021 года демонстрирует высокие темпы экономического роста. Таким образом, последние экономические преобразования сближают наши страны.
3: С учетом возможностей Кыргызстана в ходе переговоров были выдвинуты инициативы в сферах энергетики, цифрового развития, образования, финансов и культуры. Кроме того, для формирования договорно-правовой базы сотрудничества подписан ряд важных соглашений. Они направлены на развитие взаимодействия в областях сельского хозяйства, высшего образования, культуры, инвестиций и цифрового развития, открывая новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Наши страны также успешно взаимодействуют на международных и региональных площадках, таких как Организация Объединенных Наций и Африканский Союз. Как известно, в феврале текущего года Кыргызстан получил статус наблюдателя при Африканском Союзе.
5: Кыргызская Республика стремится вносить реальный вклад в укрепление мира, уважение прав человека и продвижение интересов развивающихся и малых государств. В этой связи Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Выражаем искреннюю признательность Республике Того за готовность поддержать данную инициативу. В целом, мы убеждены, что Кыргызстан приобретает в Африке надежного партнера, а Того — истинного друга в Центральной Азии, расположенной в сердце Евразии. Уверены, что первый официальный визит уважаемого господина Форг-Насингве создаст прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-тагалесского сотрудничества, взаимного познания уникальных культур и традиций наших народов, а также для построения новых мостов дружбы между континентами.
2: Жогору баалайбыз. Биз Того менен кызматташуунун бардык багыттары боюнча өнүктүрүүгө кызыктарбыз жана Африкадагы келечектүү өнөктөш катары карайбыз. Андыктан бүгүн биз бир катар маанилүү келишимдерге кол коюп, кыргыз Того кызматташуусун жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарабыз деп мен терең ишенемин. Бул келишимдер инвестиция, айыл чарба, билим берүү, саламаттыкты сактоо, санариптик өнүгүү жана башка тармактардын баарын камтыйт. Кыргызстан Африка өлкөлөрү менен достук жана өз ара урматтоо принцибине негизделген тышкы саясатын алып баруудабыз. Акыркы жакшы жаңылыктардын бири ушул жылдын 25 мартында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы африкалыктарды кул соодасына тартуу жана расалык негизде аларды кыймылдуу мүлк катары кулчулукка айлантууну адамзатка каршы эң оор кылмыштардын бири катары жарыялоо жөнүндө тарыхый резолюцияны кабыл алды. Кыргызстан жогорудагы тарыхый резолюцияны колдоп, демөөрчүлөрдүн катарына киргенбиз.
1: В свою очередь, Фор Эсазим Нагнасингбе отметил, что данный визит знаменует собой новый этап в отношениях между двумя странами и акцентировал на заинтересованности Того во взаимовыгодном и прочном партнерстве.
6: Et pour la qualité de l'organisation de cette visite. Je tiens également à saluer
7: l'esprit. Несмотря на географическую удаленность Того и Кыргызстана, у стран схожие приоритеты. Соглашения, которые мы подписываем сегодня, охватывают важнейшие сферы, которые создают основу для будущего развития отношений между нашими странами. Эти соглашения — не предел. Для нас это только начало. Теперь наша задача — воплотить их в жизнь, методично и последовательно.
1: В завершении встречи стороны договорились в самое ближайшее время приступить к практической реализации озвученных предложений и задействовать компетентные государственные органы двух стран. Расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Тагалесской республикой открывает новые возможности для торговли, инвестиций, обмена технологиями и гуманитарных связей. Особое внимание стороны уделяют взаимодействию в аграрной сфере, цифровизации и подготовке кадров. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Даниэр Мангельдиев отметил, что достигнутые договоренности создают прочную основу для практического взаимодействия.
8: Вообще можно отметить, что это исторический визит. Это первый визит лидера африканской страны в нашу страну. Это говорит о том, что у нас сближаются не только страны, а континенты. Тем более это представители Западной Африки. Буквально недавно по поручению президента мы также посетили республику Того, ознакомились с ее инвестиционным потенциалом, с ее экспортными возможностями, возможностями транзита. С учетом того, что мы, Кыргызстан, сегодня позиционируемся как транзитный хаб, соединяющий континенты, Того является одним из стратегических партнеров в Африке. С учетом того, что имеющийся логистический потенциал, Того обладает самым глубоким портом в Африке, возможностью для экспорта продукции. Кроме того, как уже было отмечено, сегодня вы были свидетелями того, что были подписаны ряд соглашений. Я думаю, что они создадут прочную основу взаимовыгодного сотрудничества с Тогалийской республикой в различных секторах, в том числе финансовое, экономическое, инвестиционное. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, образования. Исторически было сложно так, что на территории нашей страны в период Советского Союза мы готовили соответствующих специалистов для африканских стран, в том числе и для Республики Того. На сегодняшний день эта практика должна будет возобновиться. Мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве наших вузов. Есть желание и намерение обменяться студентами в этом направлении. Кроме того, в сфере безопасности. Как вы знаете, в этом году мы выдвинули свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. В этом плане для нас африканский континент очень важен, ввиду того, что значительное количество стран, представителей в ООН является как бы африканский континент. И в этом плане президент Того, уважаемый господин Фор, отметил свою готовность поддержать кандидатуру Кыргызстана вот на предстоящих выборах, кроме того, оказать содействие в продвижении нашей кандидатуры среди африканских стран. Я думаю, что визит носит стратегический характер на сегодняшний день для нашей страны. И непосредственно, как уже отметил уважаемый господин президент Тогалийской республики, что это стратегическое сотрудничество и для Республики Того иметь надежного стратегического партнера на евразийском континенте. Я думаю, что визит проходит успешно, и у этих соглашений прекрасное будущее, я думаю.
1: Также отметим, что в рамках официального визита Фора Эсазимны Гнасингбе в Кыргызстан был подписан ряд двусторонних документов в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, защиты инвестиций, цифрового развития и информационных технологий. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня». Программу подготовила и провела Ирина Эгинбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Вам удачных и насыщенных выходных, а также с наступающими праздниками.
9: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках программы события, люди и смыслы, которые остаются с нами, даже когда время уходит вперед. Это разговор о прошлом, которое продолжает звучать в настоящем. В этом году Кыргызское радио отмечает 95-летний юбилей, почти век в эфире. Это история страны, голоса поколений и живая летопись времени. Сегодня радио – это привычный фон нашей жизни. Оно рядом, в машине, дома, в наушниках. Мы узнаем голоса, доверяем новостям, возвращаемся к любимым программам. Но когда-то все только начиналось. В 1931 году был создан Республиканский комитет по радиовещанию. Именно с этого момента началась история Кыргызского радио. История, которая не прерывается уже 95 лет. Менялись эпохи, технологии, форматы, но радио оставалось как источник информации, как пространство для диалога, как голос времени. Сегодня Кыргызское радио, часть НТРК Кыргызской Республики, продолжает эту традицию. Оно говорит с разной аудиторией, на разные темы, но всегда на языке доверия. Юбилейная дата стала поводом для встречи тех, кто делает радио сегодня. В Бишкеке в стенах Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана прошел медиафорум, приуроченный к 95-летию Кыргызского радио. Здесь говорили не только о прошлом, но и о будущем. О том, каким становится радио в цифровой цифровую эпоху. О том, как меняется слушатель и почему, несмотря на все это, радио по-прежнему остается особым пространством, пространством доверия. Об этом, в том числе и взгляд академического сообщества, говорит директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Паласагына, кандидат социологических наук, доцент Ширин Костюк.
10: В сегодняшний век развития гаджетов, компьютеризации, на ваш взгляд, какова роль сейчас в современном в мире радио?
11: Это помните, как в том фильме «Москва слезам не верит», да? Когда только появилось, да, когда появилось только телевидение, говорили, что все исчезнет, и книги исчезнут, и кинотеатры исчезнут, будет сплошное телевидение. Так вот, с тех пор прошло сколько лет, и телевидение не исчезло, и кинотеатры работают, и книги читаем, и радио функционирует. Поэтому, конечно, нам кажется, что век современной технологии, век вот такого динамичного информационного пространства, нам кажется, что радио как-то теряет свои позиции, теряет свою актуальность. Нет, радио остается очень интересным, очень мобильным, наоборот, очень доступным средством массовой информации, в отличие от, например, тех же интернет-площадок. Почему? Потому что радио, как и газета, оно очень родственно с человечеством. Оно родное, которое повседневно нас сопровождает, поэтому радио не будет терять. Тем более, вот мы показали, недавно провели исследование по всему Кыргызстану, и радио занимает свое достойное третье место. Ну, конечно, первое место – это социальные сети, второе – телевидение, третье – радио. Но в некоторых регионах радио, наоборот, выходит на передовые позиции. Во-первых, голос радиоведущего создает некую такую интимность, близость, обволакивает. Когда ты читаешь просто такие тексты, чужие, так скажем, и каждый день по радио звучит знакомый родной голос, каждый день, в течение нескольких лет, а то и десятилетиями, поэтому радио не теряет свою актуальность. Оно, наоборот, в свете последних технологических событий, оно, наоборот, улучшилось. Я считаю, вот наше кыргызское радио, почему оно стало мобильной, оно стало ближе к народу, в том смысле, что интерактивные игры, подключение, сопричастность, диалогичность, да, когда ведущие, радиоведущие общаются в прямом эфире со своими слушателями и дают возможность участвовать в этом процессе, выбирать какие-то темы, влиять на ход событий. Это, наоборот, оказывается, дает нашим радиослушателям вот такое ощущение сопричастности.
9: Радио действительно меняется. Сегодня это уже не только эфир. Это подкасты, стриминг, цифровые платформы. Это новые форматы и новые способы говорить со слушателем. Но при этом остается главное – ощущение живого присутствия. Радио не требует экрана, оно не отвлекает, оно сопровождает. И, возможно, именно поэтому доверие к нему сохраняется. На медиафоруме отдельно говорили и о Беринчи радио – площадке, где звучат актуальные темы, живые разговоры и разные точки зрения. Это пространство диалога, открытого, честного, иногда непростого, но всегда важного. И в этом смысле радио не просто передает информацию, оно формирует общественное пространство, в котором слышен голос времени. Но что делает радио особенным сегодня? Почему оно не теряет своей роли? Об этом рассказывает директор Института журналистики и коммуникации Кыргызского национального университета имени Джусупа Паласагына, кандидат социологических наук, доцент Ширин Костюк.
11: Радио сейчас уходит на площадки. Оно идет, у них творческая коллаборация с такими площадками, да, как Facebook, Instagram и так далее. Поэтому сегодняшнее наше кыргызское радио, оно стало мобильной, оно стало удобной, оно стало оно стало более демократичной, интересный контент. Поэтому я считаю, что у радио есть будущее, пока, наверное, живет человек, будет жить радио. Другое дело, какую форму она приобретает. Да, она стала современной. От изменения формы содержание не поменялось. Да, изменения формы поменялись, содержание остается, она также является средством массовой информации, которая информирует, которая воспитывает, которая формирует общественное сознание, которая передает национальные общечеловеческие ценности, образовывает, и радио приобретает только новую форму, не теряя при этом свою содержательность.
12: Заместитель директора Кыргызского национального информационного агентства «Хабар». Давайте начнем с того, что сегодня, да, радиосемейство, Кыргызское радио имеет такую очень большую, да, многолетнюю историю. 95 лет – это очень большая дата. Хотелось бы сказать, что вот было сегодня отмечено нашими спикерами о том, что вот именно радио до сих пор держит планку, да, если вы слышали. Сегодня радио – это единственная СМИ, которая не занимает нашего времени, да, то есть мы можем слушать радио бесконечно, при этом делать и продолжать там свои какие-то дела и так далее. Но сегодня, с учетом того, что цифровые технологии, много говорилось сегодня о внедрении искусственного интеллекта, да, в работу СМИ в целом, не будет ли так, что уже не будут нужны сами журналисты, а искусственный интеллект, да, это все охватит и так далее. И здесь хотелось бы отметить, что мы должны как бы балансировать и идти в ногу со временем, ну, используя не все подряд, но использовать нужные какие-то механизмы искусственного интеллекта. Здесь надо отметить, что с 24 года, если я не ошибаюсь, Беринч Радио уже, да, в тестовом режиме запускала именно читку новостей искусственным интеллектом. Это было не только на радио, да, но и вот с платформы Беринч Радио вот эта система, она сработала и в правительстве, если я не ошибаюсь. Да. Поэтому в этом плане Беринч Радио, как всегда, идет в ногу со временем, используя все технологии. И сегодня можно смело сказать, я это говорю и признаю, то, что Беринч Радио, если мы будем брать пример Беринч Радио, да, то он является еще и источником информации, откуда мы берем новости необходимые и происходящие в нашей стране, и задает тон, информационный тон.
9: 95 лет в эфире – это не просто цифра. Это тысячи голосов, миллионы историй, прямые включения, репортажи, музыка, новости, разговоры. Это память о событиях, о людях, о стране. И в то же время это настоящее. Потому что радио всегда происходит здесь и сейчас. Диалог со временем – это попытка услышать прошлое. А радио – это способ сделать так, чтобы оно прозвучало. И, возможно, именно поэтому между ними так много общего, потому что и радио, и время – это диалог, который продолжается. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакиев. До новых встреч!
13: Биринчи радио. Жаңылыктар. Түз эфирлер. Маектер. Эл үнү. Маанилүү окуялар. Коомдук пикир. Угармандар менен байланыш. Суроо жооп. Керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 15.

0: Нарын областы. Административтік борбору Нарын шары. Аянты 45200 шаршы километр. Халқының саны 287 мың адам. Нарын областының құрамына 5 район кіреді. Ақтала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын районы. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. 28 апреля во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда. Дата, которая напоминает, за каждой цифрой статистики стоят реальные человеческие жизни. В этот день Федерация профессиональных союзов Кыргызстана обращается к работникам и работодателям с важным призывом строго соблюдать технику безопасности, ведь именно она является основой сохранения жизни и здоровья. Охрана труда – это не формальность и не набор бюрократических требований. Это система, которая ежедневно защищает людей от травм, инвалидности и гибели. Пренебрежение элементарными правилами безопасности зачастую приводит к трагедиям, которых можно было избежать. Технические инспекторы труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана проводят регулярные мониторинговые работы на предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации. Эти мониторинги носят профилактический характер. Их главная цель – выявить риски заранее и предотвратить несчастные случаи, а не фиксировать последствия. Кроме того, инспекторы принимают активное участие в расследованиях происшествий, в том числе на строительных объектах, где уровень опасности традиционно остается высоким. Статистика лишь подтверждает серьезность ситуации. Подробно об этом мы поговорили на этой неделе в программе «Кыргызстан». У нас в гостях был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Жеңишбек Казакбаев.
2: Всемирный день охраны труда всегда отмечается 28 апреля. Это день памяти погибших на рабочем месте. Это и каждый год Международная организация труда, каждый год на основании исследований, она пишется каждый год тема. Но в этом году благоприятная психосоциальная рабочая среда, путь к процветанию работников и сильная организация. Она фокусируется на ментальном здоровье, снижении стресса, профилактике выгорания, создании психологически безопасной атмосферы на рабочих местах. Основными аспектами формирования среды является это психологическая безопасность. Это создание атмосферы, где сотрудники не боятся высказывать мнение, сообщать об ошибках или просить о помощи. У нас, вы сами прекрасно знаете, не везде это соблюдается. Они даже боятся обратиться к работодателю. У нас или менталитет не тот, или не можем вот это сказать. У нас вот такое, она уже со времен Советского Союза вот это все обосновалось. И я бы поделил снижение стресса. Снижение стресса – это активное предотвращение выгорания, хаоса и чрезмерных рабочих нагрузок. Вы, наверное, прекрасно знаете, сейчас везде не соблюдается режим рабочего времени. Везде не разрабатывается внутренний трудовой распорядок. Вот на основании этого приходится работникам работать по 12, порой даже по 14, по 16 часов. И здесь и получается выгорание. Третье – это культура поддержки. Это развитие взаимного уважения и поддержки в коллективе. Наверное, раньше у нас было. Действительно, в коллективе было… специально занимались люди, чтобы учить взаимному уважению. Но в последнее время с этим у нас, конечно, все переключились на работу, и вот эту мы сейчас, это самое уже взаимное уважение уже немножко отпадает. А здоровый баланс, это я бы подчеркнул четвертым, поощрение баланса между работой и личной жизнью. Человек должен уметь работать и должен уметь отдыхать. Но в последнее время это у нас профессиональный союз, Федерация профессиональных союзов, техническая инспекция труда, в основном занимается обеспечением безопасных условий труда, сохранением жизни и здоровья работников в процессе им трудовой деятельности, является одним из приоритетов направлений деятельница профсоюза. Вы сами, наверное, сейчас только остановились на этом выгорании, что усталость, тяжесть. Вот это все в этом включается. И в первую очередь, она в чем заключается? В первую очередь заключается о создании безопасного условия труда работодателям. Они должны создать условия труда. И мы насчет этого, у нас техническая инспекция труда на местах проводит мониторинги, где включены все вопросы, как устроился на работу, какие самые инструктажи прошел. У нас в основном, когда на работу устраивается, принес в основном строительной отрасли, принесли копию паспорта, записали, и все, на этом все. Здесь никаких трудовых договоров, коллективных договоров не составляет. Но в основное наше направление направлено именно туда, и чтобы не нарушали работодатели, а также работники закона об охране труда. Угу. Мы призваны защищать не только работников, но и законные права работодателей. Вот мы для этого призваны. Угу. И для этого у нас, чтобы, как говорится, болезнь лучше предупредить, чем лечить, пожар лучше предупредить, чем тушить, да? Вот поэтому у нас проводятся мониторинги, ознакомимся с рабочим местом, созданы ли условия. Вот это все выявляем, где не создано, мы подсказываем. Действительно, вот мы, как вы сказали, мы не стоим на одном месте. В одно время мы, конечно, на это внимание не обращали. Последнее время доказывает, что в основном люди страдают именно теми психологическими безопасностью, снижение стресса. Вот стресс, вот когда на работе был, вот это все влияет на здоровье человека. Вот поэтому у нас выбрана эта тема. Знаете, вот когда вот у нас появился компьютер, мы сейчас нет такого места, где не пользуются компьютером. У них, оказывается, тоже бывает микрочастицы, вот, которые влияют на здоровье человека. Угу. На здоровье. Ну, сейчас, конечно, до нас еще это не дошло, но со временем, когда наши кыргызстанские врачи докажут, что от использования ноутбука или компьютера человек получает микрочастицы, и это непосредственно влияет на здоровье работника, вот тогда мы можем вот это все поднимать. А сейчас в наше время до нас еще это не дошло, но в скором будущем вот это тоже тема поднимется. Но профессиональную заболеваемость определить это очень трудно. Для этого понадобится годы, 3-5 лет, чтобы доказать, что это профессиональная заболеваемость. И чтобы это самое, человек, когда получает профессиональную заболеваемость, в отношении них расследовать очень сложно. Мы в первую очередь, вот когда человек пришел на работу, умирает от сердечной недостаточности или чем-то еще, вызываем тех людей, которые последним общались с ним. С утра мы начинаем с того, что как он утром себя чувствовал, с кем он разговаривал, ни с кем ли не ругался, руководство не ругался. И с этого мы начинаем вести работу. А потом ждем заключения, с чего именно произошел несчастный случай. Угу. Это тоже мы учитываем, это все факты. Угу. Федерация профессиональных союзов, техническая инспекция, в частности, техническая инспекция Федерации профсоюзов могут посещать те организации, где имеется профсоюз. Да. Мы не имеем права посещать частные,
3: где профсоюзов нет.
2: Где профсоюзов нет. Вот поэтому я бы, пользуясь случаем, хотел бы призвать, чтобы вступили в профсоюз, чтобы защитить их честь и право. Вот действительно, вот когда задумываешься над несчастным случаем, в последнее время я вот останавливался на этом. Мы, чтобы пересечь, чтобы минимизировать несчастные случаи, у нас проводятся мониторинги. Сейчас везде проводятся мониторинги. В первую очередь мы обходили Бишкек, Чуйскую область. В основном сейчас мы стараемся провести обследование в школах, в детских садах, в детских дошкольных учреждениях, а также здравоохранение. Здравоохранение мы уже полностью закончили. Там было выявлено несколько, много нарушений. Но это все, мы думаем, совместно с медиками эти вопросы мы решим.
1: Вот на примере вы можете еще сказать, может быть, какое количество обращений было в прошлом году? И вот вы говорите, мониторинг, да, проводите. Вот какие еще мониторинги вы проводили? Это больше в организациях какой отрасли? Может, это больше строительство, образование, соцсектор и так далее?
2: Федерация профессиональных союзов имеется горячая линия 1229. Угу. Любой гражданин или работник может обратиться в любое время суток. И на основании этих заявлений, на основании этих звонков мы отслеживаем эту всю ситуацию. Вот если в 24 году было рассмотрено жалоб и заявлений 41, то в 25 году было рассмотрено 1068, а в первом квартале 26 года 677. А также мы, техническая инспекция труда участвует в судах разных инстанций. Так как мы защищаем, как ранее отметил, защищаем законные права не только работников, но и работодателей. Вот недавно только два раза мы тоже в Верховном суде выиграли процесс. Это тоже работник получил в Хунтере увечья, и поэтому уже мы выиграли. А также техническая инспекция труда, вообще это вот возмещение вреда, когда коснется вопрос возмещения вреда, по расчету, по возмещению вреда делает только две организации. Это судебно-бухгалтерская экспертиза, а также Федерация техническая инспекция труда, Федерация профсоюзов Кыргызстана. Если в 2024 году было произведено расчетов на сумму 81 миллионов 520 тысяч 330 сомов, то в 2025 году было произведено расчетов на 61 миллионов 665 957 тысяч сомов. А в первом квартале 1 миллион 157 тысяч 251. А также нам по расчетам обращаются из Жогорку Кенеши, были депутаты обращались, есть Жогорку Кенеши, водители обращаются, мы производим расчеты. Вот все они после чего, как произвели расчет, мы интересуемся.
1: Это был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Енишбек Казакбаев. В преддверии Дня Конституции в Кыргызстане прошла акция, предлагающая бесплатные юридические консультации для всех желающих. Инициаторами мероприятия является служба юридической помощи, действующая при Министерстве юстиции, в сотрудничестве с различными государственными учреждениями. Согласно информации, на территории страны организованы специальные места, где граждане смогли обратиться за бесплатной помощью и задать вопросы по самым разным правовым вопросам, от трудовых споров и социальных выплат до оформления документов и защиты своих прав. Подробно об этом в эфире Беринча Радио рассказали заведующая сектором правовой консультации и просвещения Камила Ниязалиева и главный специалист сектора квалифицированной юридической помощи Алтынай Токтоназарова соответственно.
3: Посвященная ко дню Конституции Кыргызской Республики. Также, да, хочется сказать, что такие акции проводятся на ежеквартальной основе. В начале года мы составляем план мероприятий по проведению таких социальных кампаний, правовых кампаний. Также на ежегодной основе проводятся такие мероприятия. Основная цель акции – это повышение уровня правовой грамотности, правовой защищенности для уязвимых слоев населения. Также доступ к правосудию и содействие в различных правовых вопросах. Свободы и законных прав и интересов граждан. Как вы отметили, вообще главная ценность этой акции – то, что люди могут получить правовую консультацию в одном месте с представителями разных государственных органов. То есть это тоже как бы для населения, для удобства населения. сразу от нескольких ведомств люди могут получить правовую консультацию. В ходе, как вы и подметили, в ходе акции бесплатную консультационно-правовую помощь оказывают адвокаты системы гарантированной государственной юридической помощи, государственные органы, так как все государственные органы являются субъектами системы гарантированной государственной юридической помощи, в акции участвуют все представители государственных органов. Наша акция проводится в таких людных местах. Специально мы проводим это торговые центры, ЦОНы, административные здания, государственные нотариальные конторы и на рынках, вот вместе скопления, где наиболее больше населения у нас. Как я и ранее сказала, самая основная цель – это помощь гражданам в решении их правового вопроса, вот, повышение правовой грамотности. Основная цель, чтобы люди знали, что они могут обратиться в государственные органы, могут получить бесплатную консультацию. Консультационно-правовую помощь могут получить абсолютно любой гражданин. Лица без гражданства, иностранные граждане, беженцы. То есть таких ограничений нет. Любой гражданин может обратиться. У нас по всей республике действуют офисы нашей службы. Основная цель вот это – повышение правовой грамотности населения. Словно по итогам таких мероприятий мы проводим отчетность, предоставляем такой статистический анализ. По итогам акции сейчас как бы еще онлайн-обращения идут, но, как вы отметили, да, наиболее такие задаваемые вопросы у нас – вопросы алиментов, бракоразводные вопросы, вопросы, связанные с передачей земельного участка, вопросы документирования, вопросы, связанные с наследством. Как вы говорили, если гражданам… Они могут обратиться по любому вопросу, если вопрос касается алиментных обязательств. Мы предоставляем консультационно-правовую помощь. И согласно закону о гарантированной государством юридической помощи, если они подпадают по закону, у нас есть статья, пункт, что мы предоставляем сторонам по предоставлению вот алиментных обязательств. Вот по итогам акции для себя мы записываем граждан. Непосредственно после оказания консультационно-правовой помощи, как я ранее говорила, если они подпадают под закон о гарантированной государством юридической помощи, мы можем предоставить бесплатного адвоката, если он подпадает под критерии закона. Также мы ведем анализ всех тех обращений. Непосредственно они могут также обращаться в офисы наши. Наша акция. Граждане вообще могут и обращаться в онлайн-режиме. У нас действует горячая линия 114. Звонки принимаются со всех регионов, по всей республике на бесплатной основе. Также у нас на официальном сайте есть раздел онлайн-обращений, где граждане могут оставить свой правовой вопрос и также получить на него ответ.
1: А в регионах эта акция, насколько, может быть, люди знают о ней, приходят, или все-таки осведомленность очень такая маленькая среди населения, может быть, в селах, там, в районах и так далее?
3: Перед тем, как начать акцию, мы проводим информационную кампанию для населения, так как эта акция проводится вот для отдаленных также регионов. Проводим такое правовое информирование граждан.
1: Давайте ваши коллеги тоже дадим слово по поводу данной акции. Что вы можете вот отметить, да, такого, может быть, важного для того, чтобы наши граждане знали, что вот проходит такая акция, и в целом вот те моменты, на которые нужно обращать внимание, вот именно с вашей стороны, какие-то, может, дополнения есть?
4: Смотрите, во время акции мы оказываем консультационную правовую помощь, то есть направляем граждан относительно их вопроса. Помимо консультационно-правовой помощи, также гражданам мы можем предоставить квалифицированную юридическую помощь, то есть она заключается в предоставлении бесплатного адвоката в решении их вопроса. Бесплатного адвоката, то есть квалифицированную юридическую помощь, мы можем назначить по уголовным, гражданским, административным, также по делам о правонарушениях, согласно закону о гарантированной государством юридической помощи. Если же гражданин обращается, скажем, в рамках гражданского судопроизводства, насчет взыскания алиментов, то у нас в законе есть категория дел. Под категорию дел взыскание алиментов подпадают. То есть мы можем с учетом дохода данному человеку назначить адвоката. Адвокат далее поможет представлять и защищать законные права и интересы данного гражданина в правоохранительных органах, в судебных органах. И также, помимо взыскания алиментов, также о расторжении брака можем назначить, об определении места жительства детей, то, что у нас часто, граждане обращаются часто по данным вопросам. Также можем назначить о лишении родительских прав, об определении порядка общения с ребенком. Помимо, по данным делам мы учитываем доход граждан, то есть их доход не должен превышать 60-кратного размера минимальной заработной платы, который ежегодно устанавливается законом о республиканском бюджете. Но также есть исключения, в которых мы не учитываем доход гражданина. То есть если же гражданин является лицом с инвалидностью первой или второй группы, также ветераном Великой Отечественной войны или приравненным к ним лицам, также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, одиноким лицам, имеющим на попечении ребенка, детей, военнослужащим срочной службы. Также можем назначить пожилым гражданам, проживающим в государственных социальных стационарных учреждениях. Также гражданам из малоимущих, малообеспеченных семей, пострадавшим от семейного насилия можем адвоката назначить. Также гражданам по делам о признании судом недееспособными. И также лицам при принудительной госпитализации в психиатрический стационар. В этих случаях мы не учитываем доход граждан, а также недавно в наш закон были внесены изменения относительно родителей или же опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть в их случаях мы без учета дохода предоставляем квалифицированную юридическую помощь по делам о расторжении брака, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов, об определении места жительства детей, также об определении порядка общения с ребенком, о материальном содержании детей, также по искам о взыскании дополнительных расходов в твердой денежной сумме. То есть это часто наиболее распространенные обращения граждан, по которым мы бесплатно предоставляем адвоката.
5: Функционирует горячая линия 114, где граждане могут позвонить и получить ответ на свой интересующий вопрос. Также у нас есть, у граждан есть возможность получить консультацию через правовой сайт Jardam KG, на котором даются ответы на более часто задаваемые вопросы. Хотелось бы отметить, что этот сайт Jardam KG интегрирован с нейросетью Jardam KG DPT. То есть также у нас на официальной страничке службы юридической помощи также есть раздел онлайн-обращения, где граждане также могут оставить свой правовой вопрос и могут получить ответ. Также, согласно вот плану наших мероприятий, на ежеквартальной основе у нас проводятся такие мероприятия, как автобус солидарности. Так, в марте у нас был осуществлен выезд автобуса солидарности в Ошской области. Также у нас планируется с 27 по 29 мая выезд автобуса солидарности в Нарынскую область. То есть на ежеквартальной основе у нас действуют такие мероприятия. Также приуроченные к таким датам, ко дню юриста у нас планируется проведение акции.
4: Работающий или же не работающий.
6: А если человек обеспеченный, тоже может обратиться?
4: Да, естественно. Любой гражданин может обратиться за консультационно-правовой помощью. Мы предоставляем консультационно-правовую помощь ежедневно, без учета дохода, несмотря на статус гражданина, который указан у нас в законе. В законе есть, соответственно, категории лиц и категории дел, по которым мы можем предоставить адвоката. Вот в этих случаях, возможно, мы будем учитывать.
1: Организаторы подчеркивают, что основная цель этой инициативы – улучшение правовой осведомленности населения и упрощение доступа к юридическим услугам. Акция предоставила возможность получить профессиональную консультацию без лишних затрат и бюрократических препятствий. В Кыргызстане сохраняется высокий интерес инвесторов к ряду ключевых отраслей, включая энергетику, IT и туризм. Об этом в эфире Беринчи Радио сообщил начальник управления привлечения инвестиций и регионального развития Национального агентства по инвестициям при президенте Сухраб Разаков. Среди приоритетов направлений остаются IT-сектор, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и туризм. Также инвесторы проявляют интерес к горнодобывающей отрасли и легкой промышленности. На сегодняшний день у нас активно идет интерес к строительству сектора IT, электроэнергии и ВИЭ. Это солнечные и ветряные станции. Также агросектор и туризм считаются приоритетными направлениями, отметил он в эфире Беринчи Радио.
7: Как вы видите, за последний период времени. Вы знаете, ранее тоже озвучилось, что большой экономический рост, это прыжок Барса, был совершен. А каждая экономика страны развивается за счет инвестиций. На самом деле это большая проделанная работа. У нас команда на сегодняшний день во главе главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Сабира Рашимбеказатовича ведет активную работу на самом деле. На сегодняшний день Национальное агентство – это ключевой государственный орган, который занимается непосредственно привлечением инвестиций, разработкой политики в области инвестиций, а также продвижение и дальнейшую реализацию по принципу, вот, знаете, единого окна. И сейчас такие коллеги мои прорабатывают именно подзаконные акты, именно приведение в соответствие, вот, принцип единого окна, чтобы это все, на самом деле, это было, пришел в один клик и получил все ответы. Если вы помните, с периода ковида, тогда экономика всех стран, скорее всего, затонула, приостановила свою такую активную деятельность. И после этого уже активно развиваются на сегодняшний день и инвестиции у нас, и каждым годом ощущается прирост в экономике, и этому показатели, да, во всех отраслях. Тоже показывает и строительный бум в стране, который ведет тоже привлечение инвестиций. Это непосредственно привлечение технологий, инвестиций, а также большой спрос на недвижимость. На сегодняшний день благоприятные условия в нашей стране не только царит и нашим горожанам, и инвесторам, и бизнесменам, которые хотят именно остаться здесь, именно проживать и вести свой бизнес, деятельность здесь, в Кыргызстане. Большой скачок именно такого экономики и инвестиций, это совместно продвигаются эти этапы. Иначе как бы экономика без инвестиций не растет. Это мы с вами видим каждый день, поэтапно продвигается. У нас на сегодняшний день, вот, раз-таки, если затронуть этот вопрос, ведется работа. На самом деле вот мы планы ставим, чтобы создать единую площадку АИС инвестиций. Тут планы на 26-й год, чтобы интегрировать с государственными органами данную площадку. И чтобы предпринимателям, бизнесменам, не только заграничным, и нашим внутренним инвесторам, которые немаловажно, основную погоду именно такие взаимоотношения с партнерством, наши внутренние предприниматели выстраивают тоже. Значимые форумы, мероприятия, которые мы проводим. Вот именно АИС инвестиция даст ту возможность в один клик зайти, получить информацию о регионе, области, городе, селе, где интересно инвестору делать свой, реализовывать свою деятельность, свою, вести экономическую свою деятельность в этом направлении. Будет очень простая платформа, свободный доступ для всех. На сегодняшний день у нас активно идет интерес к строительному сектору, IT. Вы видите, сейчас мир развивается, IT-сектор значительно быстро развивается. Также электроэнергия, ВИА, это солнечные электростанции, ветряные электростанции, ГЭС, активно заинтересованность инвесторов в этом направлении. Также вы отметили правильно, агросектор, мы его считаем приоритетным, ВИА проект приоритетным, туризм считаем приоритетным, но и среди этих вопросов также есть заинтересованность инвесторов в горную добычу, в основном крупные проекты просят и в этих направлениях. Но мы ставим приоритетность именно в IT, в туризм, в сельское хозяйство и в ВИА. Проекты, те, которые

0: возможность презентовать Кыргызстан и вообще в целом презентовать свои возможности. А также эти площадки способствуют, вы правильно отметили, B2B площадкам, где все-таки бизнес начинает искать партнера, именно с кем здесь взаимодействовать. Это немаловажный фактор, потому что им необходимо опыт компаний здесь на местах, выстраивать отношения, а также компании на основании этого всего продвигают здесь все свои проекты. Крупные компании открывают здесь офисы. Угу. Вы правильно отметили, что это нелегкая работа, но вы в этом году, если заметили, у нас даже компании с американских, Соединенных Штатов Америки в начале года приезжали в разных секторах экономики, с ними провели диалог. В этих направлениях активно ведем работу, и у нас проходит роуд-шоу, это выезд в ту страну, именно показать точно встречи с компаниями, там презентовать и рассказать об инвестиционном потенциале Крымской Республики. Именно в таком ключе, на всевозможных площадках интервью также размещаем возможности взаимодействия с международными организациями, где рассказываем и делимся опытом Кыргызстана об инвестициях, а также показываем, какие у нас есть возможности и поддержка бизнесу, именно инвесторам.
1: И на этом программа «Неделя» завершена. Ее подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.

0: Талас областы. Административтік борбору Талас шары. Аянты 11400 чарчы километр. Халкы 263500 адам. Талас областының құрамына 4 район кіред. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: В Бишкеке 19:00.
2: Здравствуйте, далее на Биринчи радио еженедельная программа «Апта», в студии у микрофона Эрмек Актанов. В начале у нас хроника недели. Понедельник, 27 апреля. В Бишкеке на ледовой арене «Номат-арена» начался Кубок Азии по хоккею среди юношей до 18 лет. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял вновь назначенного посла Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки Эдиля Байсалова. Вторник, 28 апреля. В столице завершилось совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в государственной резиденции Аларча. Садыр Жапаров принял руководителя оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывших для участия в совещании министров обороны. Среда, 29 апреля. Кыргызстан и Того подписали пакет документов об укреплении двустороннего сотрудничества. В Бишкеке в рамках празднования Дня города состоялось открытие после капитального ремонта двух городских фонтанов в театральном сквере рядом с Кыргызским национальным театром оперы и балета и на площади Урхуис Алиевой. Четверг, 30 апреля. Садыру Джапарову, председателю Совета министров Тагалецкой республики, продемонстрировали традиционные виды конных игр и состязания кыргызского народа. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном открытии Бишкекской международной выставки туризма и индустрии гостеприимства BITF-2026. Пятница, 1 мая. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с праздником труда 1 мая. 1 мая – это международный праздник, связанный с правами и солидарностью трудящихся. История этого дня началась с борьбы рабочих за справедливые условия труда, а затем в период Советского Союза он стал одним из самых значимых государственных праздников. В Кыргызстане в этот день также отмечается как официальный праздник и является выходным. Это была хроника недели, сейчас к основным событиям. Председатель Совета министров Тагалецкой республики по приглашению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова на этой неделе с официальным визитом был в Кыргызстане. 28 апреля в международном аэропорту Манас высокого гостя встретил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. В рамках визита состоялись переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов.
3: В Бишкеке 29 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской республики Садыра Жапарова и председателя Совета министров Тогалецкой республики Фор Эсизимна Гнасингбе, прибывшего в страну с официальным визитом. У здания Ынтымак-Ордо были подняты государственные флаги двух стран. Лидеры приветствовали друг друга в сопровождении почетного караула. Прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Того. После церемониальных мероприятий главы делегации направились на переговоры. По итогам встречи подписан пакет двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, цифрового развития, инвестиций и торговли. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подчеркнул, что нынешний визит имеет историческое значение. Это первый официальный визит руководителя Того в Кыргызстан и первый визит лидера африканского государства такого уровня в истории двусторонних контактов. Как отметил глава государства, несмотря на географическую удаленность, Бишкек и Ломе имеют хорошие перспективы для выстраивания взаимовыгодного партнерства.
4: Сегодня в дружественной атмосфере мы провели содержательные и продуктивные переговоры. обсудили перспективные направления сотрудничества и по их итогам достигли важных договоренностей. Несмотря на географическую удаленность, мы рассматриваем Того не только как нового дипломатического партнера, но и как духовно близкого друга, разделяющего общие цели. В условиях нарастающей международной напряженности укрепление дружбы, углубление взаимопонимания и развитие сотрудничества приобретают особое значение. Данный визит знаменует собой начало нового этапа в развитии африканского направления внешней политики Кыргызской Республики. Африка является одним из наиболее динамично развивающихся регионов мира, а Того — страной с богатым культурным наследием и важной ролью в своем регионе. В этой связи мы заинтересованы в выстраивании устойчивого и конструктивного политического диалога с этим перспективным регионом. В прошлом году нами было открыто посольство Кыргызской Республики в Эфиопии. В ближайшее время планируется открытие в Египте.
3: В свою очередь, председатель Совета министров Тоголесской Республики Фор Эсозимна Гнасингбе выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Кыргызстаном. По его словам, подписанные документы открывают новые возможности для взаимодействия в экономике, образовании и гуманитарной сфере.
5: Dans un contexte international marqué par de profondes évolutions, par plus d'incertitudes.
4: В условиях международной обстановки, характеризующейся глубокими изменениями, растущей неопределенностью и перераспределением сил, мы придаем особое значение такому формату сотрудничества, основанному на взаимном уважении и общности интересов. Именно поэтому, господин президент, Того в моем лице с удовольствием объявляет о своей поддержке кандидатуры вашей страны в Совет Безопасности на 2020 год.
3: Расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Тоголесской Республикой открывает новые возможности для торговли, инвестиций, обмена технологиями и гуманитарных связей. Особое внимание стороны уделяют взаимодействию в аграрной сфере, цифровизации и подготовке кадров. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев отметил, что достигнутые договоренности создают прочную основу для практического взаимодействия.
6: Можно отметить, что это исторический визит. Это первый визит лидера африканской страны в нашу страну. Это говорит о том, что у нас сближаются не только страны, а континенты. Тем более это представители Западной Африки. Буквально недавно по поручению президента мы также посетили Республику Того, ознакомились с ее инвестиционным потенциалом, с ее экспортными возможностями, возможностями транзита. С учетом того, что мы, Кыргызстан, сегодня позиционируемся как транзитный хаб, соединяющий континенты, Того является одним из стратегических партнеров в Африке. С учетом того, что имеющийся логистический потенциал, Того обладает самым глубоким портом в Африке, возможностью для экспорта продукции. Кроме того, как уже было отмечено, сегодня вы были свидетелями того, что были подписаны ряд соглашений. Я думаю, что они создадут прочную основу взаимовыгодного сотрудничества с Тоголесской Республикой в различных секторах, в том числе финансово-экономическое, инвестиционное.
3: Тоголесская Республика – это государство в Западной Африке с выходом к Атлантическому океану, развивающейся экономикой и важным транзитным потенциалом. Для Кыргызстана это возможность расширить географию внешнеэкономических связей и выйти на новые рынки африканского континента. Вопросы дальнейшего политического диалога и международного сотрудничества прокомментировал и министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев.
7: Это первый визит африканского руководства в Центральную Азию, в том числе и в Кыргызстан. Мы давно планировали развивать наши отношения с африканскими странами. За последние 5 лет президент Джапаров наладил все отношения нашими соседями, азиатскими странами, европейскими странами, странами Арабского залива. И сейчас вот время пришло раскрывать сотрудничество с африканскими странами. В марте приезжал министр иностранных дел Ганы. Сегодня руководство Того делегация приехала. В течение мая предполагается еще ряд делегаций из африканских стран. Поэтому мы считаем, что Африка для нас перспективное направление. С ним работаем в условиях международных организаций, друг друга поддерживаем. И самое главное сейчас в условиях конфликта, в условиях экономического кризиса, развития и диверсификации ценах отношений африканским странам мы считаем очень важным направлением.
3: Стороны также подтвердили готовность продолжать взаимодействие на площадках международных организаций и укреплять дипломатические контакты. Таким образом, официальный визит главы правительства Того в Бишкек открыл новую страницу отношений между Кыргызстаном и странами Африки. Подписанные соглашения и достигнутые договоренности создают основу для долгосрочного партнерства в экономике, технологиях и гуманитарной сфере. Ханат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Продолжаем еженедельную программу «Апта». Правление Национального банка приняло решение на этой неделе сохранить учетную ставку, ключевую ставку на уровне 12%. Решение вступило в силу. Напомню, что учетная ставка Нацбанка – это тот инструмент, который используется как основной ориентир при определении стоимости денежных ресурсов экономики. Это процентная ставка, по которой Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем она выше, тем более высокий процент взимает затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентами кредит и наоборот. О причинах, послуживших основой для решения сохранить учетную ставку на уровне 12%, далее в материале.
4: Правление Национального банка накануне приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Кыргызской республики Азат Козубеков. По его словам, серьезное давление на экономику Кыргызской республики, в частности на инфляцию, исходит извне. В мировой экономике за последние два месяца произошли значительные изменения. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые рынки продовольствий и сырья демонстрируют значительный рост. Мировые цены на энергоносители остаются ключевым фактором давления. Их колебания напрямую влияют на стоимость производства и транспортировки продовольствия в мире. При этом участники мировых рынков реагируют на риски перебоев в поставках, логистические ограничения и рост неопределенности. В результате наблюдается рост мировых цен на зерновые, растительные масла и отдельные категории продовольствия, которые Кыргызская республика в большей степени импортирует, подчеркнул Азат Кузубеков.
8: Учитывая, что Кыргызская республика имеет открытую модель экономики, то есть потоки товаров ничем не ограничиваются, происходящие изменения в глобальной экономике, в глобальных цепочках поставок неизбежно влияют на уровень цен и в Кыргызской республике. И хотел бы отметить, что не только в Кыргызской республике, также повышательная динамика инфляции отмечается и в странах нашего региона, в странах торговых партнеров Кыргызской республики.
4: Кузубеков отметил, что учитывая то, что Кыргызская республика имеет открытую модель экономики, где потоки товаров ничем не ограничиваются, происходящие изменения в глобальной экономике, в глобальных цепочках поставок неизбежно влияют на уровень цен в стране. С начала 2026 года уровень инфляции в Кыргызской республике составил 3,9%. По словам Кузубекова, рост инфляции наблюдается не только в Кыргызстане, но и в странах региона, а также у основных торговых партнеров. Существенное влияние оказывают и внутренние факторы, включая плановое повышение тарифов в рамках утвержденной тарифной политики.
8: При этом инфляционные ожидания экономических субъектов остаются относительно стабильными. Во многом сохранение нормальных, стабильных инфляционных ожиданий обеспечивается сохранением жестких монетарных условий в Кыргызской республике, а также сохранением стабильности на валютном рынке. Таким образом, инфляция в Кыргызской республике с начала текущего года по состоянию на 17 апреля, то есть за 3 месяца и 17 дней текущего года, сложилась на уровне 3,9%.
4: Напомним, что в 2025 году Национальный банк трижды повышал учетную ставку с 9% до 11%. В 2026 году ставка была увеличена до 12%. Такие меры направлены на сдерживание инфляции и достижение целевого уровня в пределах 5-7% в среднесрочной перспективе.
9: Что касается вопроса объема международных резервов Национального банка Кыргызской республики, то он превысил 9 миллиардов долларов США.
8: По состоянию на 22 апреля объем международных резервов превысил 9 миллиардов долларов США, увеличившись с начала текущего года на 4,7% или на 404,4 миллиона долларов США. Все меры Национального банка способствуют сдерживанию чрезмерного роста цен в стране, опять же, с опорой и с учетом внешнеэкономических условий которые нас неизбежно окружают.
9: В Нацбанке сообщили, что продолжают придерживаться жестких денежно-кредитных условий для обеспечения ценовой стабильности и возвращения инфляции к целевому ориентиру 5-7% в среднесрочной перспективе. Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу учетной ставки состоится 25 мая 2026 года.

0: Кыргызстане изменились доходы работников бюджетной сферы. В апреле учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы Кыргызстана получили заработную плату уже по новым повышенным начислениям. Изменения коснулись сфер образования, здравоохранения и социальной защиты. Повышение заработной платы бюджетников – это не только финансовая мера, но и инвестиции в развитие человеческого капитала. Как отмечают специалисты, в долгосрочной перспективе такие шаги могут повлиять на качество государственных услуг и устойчивое развитие страны. Подробнее Канат Судакеев.
1: Средняя общеобразовательная школа номер 81 расположена в жилмассиве Акбосого Первомайского района Бишкека. Здесь уже более 40 лет работает учитель начальных классов, отличник образования Кыргызской республики Анарбю Рыспекова. По словам Анарбю Боубековны, повышение заработной платы стало не только поддержкой, но и признанием труда учителя.
2: Я искренне очень рада повышению заработной платы. Это действительно важная и своевременная поддержка. Думаю, не только я, но и учителя по всей республике испытывают такие же чувства. Если раньше наша зарплата была значительно ниже, то сейчас она увеличилась почти в два раза, и это не может не радовать. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность президенту за оказанную поддержку. Спасибо большое за внимание к труду педагогов. Это очень важно для всех нас.
1: С апреля месяца в Кыргызстане вступило в силу решение о повышении заработных плат работников бюджетной сферы. По официальным данным, доходы сотрудников образования и здравоохранения в среднем выросли почти в два раза. Кроме того, введена президентская компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов на одну ставку. Для тысячи специалистов это стало долгожданной мерой поддержки. Ведь именно учителя и врачи ежедневно несут большую ответственность за будущее страны и здоровье граждан. Существенные изменения произошли и в системе здравоохранения. Молодой врач в городской больнице вместо прежних 17 тысяч сомов теперь получает около 42 тысяч. Как отметила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Минздрава Кыргызстана Клара Осконбаева, это позволит увереннее планировать семейный бюджет и продолжать работать в профессии.
3: И для этого, опять-таки, по инициативе президента вводится такая надбавка, как президентская компенсационная выплата. Так вот, врачам и медицинским сестрам эта компенсационная выплата будет 15 тысяч сомов ежемесячно. И тогда получается, что у нас врач изначально, да, базово, будет получать уже начисление 42 тысячи сомов. После удержания всех налогов сумма на руки составит 35 тысяч. Согласитесь, что это достаточно хорошее повышение, если учесть, что сегодня молодой врач, который приходит в систему здравоохранения, он получает на руки 13,5 тысяч, то 35 тысяч для него это все-таки ощутимо. Для нас это очень важно было именно поднять зарплату тех, кто меньше всего получает.
1: Таким образом, изменения в системе оплаты труда становятся частью более широкой политики по поддержке работников государственного сектора. Их эффективность, как отмечают специалисты, будет зависеть от поэтапной реализации и устойчивости бюджетного финансирования. Вступившие в силу с апреля изменения рассматриваются как переход к новому этапу социальной политики. Об этом на 4-м народном курултае говорил и президент Кыргызстана Садыр Джапаров.
4: Учитель воплощает собой будущее нации, то врач его здоровье и жизнь защищает. Мы должны повысить значимость носителей данных святых профессий и вернуть первоначальную репутацию. Наш долг – воздавать честь учителям и врачам, потому что они учат наших детей и лечат. Без уважения к ним мы не можем стать культурной и развитой страной. Поэтому с 1 апреля 2026 года зарплата врачей и учителей еще раз повысится на 100%. Мы в моем кабинете посоветовались и решили, что введя дополнительную ставку в размере 15 тысяч сомов президентской компенсации, сможем в среднем повысить зарплаты на 100%.
1: Во время апрельской рабочей поездки в Ошскую область глава государства встретился с активом и жителями Араванского района. В своем выступлении президент отметил устойчивую положительную динамику социально-экономического развития страны и подчеркнул, что меры по повышению доходов населения будут продолжены.
5: Особое внимание уделяется поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы, учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, военнослужащих. Уже в конце этого месяца предусмотрено повышение зарплаты педагогов, медицинских работников, а также работников культуры и спорта.
1: Реализация решений о повышении заработных плат стала подтверждением курса, ранее обозначенного руководством страны. Эксперты подчеркивают, поддержка тех, кто учит детей и лечит людей, напрямую влияет на качество жизни населения. Ведь за каждой школой и больницей стоят конкретные люди, ежедневно выполняющие важную для общества работу. Сегодня многие из них говорят не только о росте доходов, но и о том, что почувствовали уважение к своему труду. Таким образом, повышение заработных плат учителям и медикам стало не просто финансовой мерой, а шагом к укреплению социальной сферы страны. И от того, насколько уверенно будут чувствовать себя педагоги и врачи, во многом зависит будущее Кыргызстана. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Девятого мая на площади в Бишкеке пройдет парад. Традиционная акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая и собирает 1000 участников, которые выходят с портретами родственников участников Великой Отечественной войны. В Бишкеке в этом году также будет проведена акция «Бессмертный полк». Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
6: Как сообщили в Министерстве обороны Кыргызской Республики, в 9 часов утра 9 мая начнется шествие военных подразделений по определенным маршрутам, во время которого будут исполняться песни военных лет. В 10:30 часов у Вечного огня пройдет марш Бессмертного полка. Это событие завершится митингом-реквиемом с участием войск и подразделений Бишкекского гарнизона. Генерал-полковник, главный специалист управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики Абдыгул Чотбаев рассказал, какие мероприятия будут проводиться ко Дню Победы.
7: 9 мая, да. Это основные мероприятия пройдут. С участием президента, который готовит Министерство обороны, мэрия города Бишкек, на площади Победы, у Вечного огня будет митинг-реквием, будет мини-парад военный. Поэтому и это, как говорится, основная точка. Плюс будет проводиться бессмертный полк, который тоже готовит Министерство обороны, ветеранские организации, мэрия города Бишкек. Плюс будет 7 мая автопробег, который тоже при содействии Министерства обороны проводят ветеранские организации Кыргызстана. Это баткенцы, афганцы, таджико-афганской границы ветераны, ветераны вооруженных сил, ветераны других силовых структур. То есть оно будет проводиться уже не первый раз, а уже в течение нескольких лет это сложилось доброй традицией.
6: 9 мая – это день, который напоминает о мужестве, стойкости и героизме тех, кто защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны. Это не только праздник победы, но и дань памяти, уважения и благодарности ветеранам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Ведущий специалист Управления воспитательной работы Министерства обороны Кыргызской Республики, психолог Нурзада Маямерова рассказала, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Кыргызстане, и о поздравлении от лица Министерства обороны.
8: То есть 6 мая руководство Министерства обороны будет поздравлять адресное поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. То есть вы как знаете, наверное, что у нас всего лишь ветеранов, именно участников
7: Великой Отечественной
8: войны. Да, осталось всего лишь 7 человек. Можно даже поименно их назвать. Это Сухинин Михаил Николаевич, Джумашев Аспек, Мироненко Николай Кузьмич, это по Бишкеку 3 человека, Соколов Николай Николаевич, Шальнов Антон Семенович. И они в Чуйской области находятся, в Джайльском районе. Также Далиев Мурза, это в Базаркургонском районе. И Джапаров Сатынды, это в Атпашинском районе. То есть всех ветеранов руководство Министерства обороны поедут по адресу и поздравят их. 7, 8, 9 мая, 3 дня в парке Евразия, то есть общественный фонд парк Евразия совместно с Министерством обороны проводят мероприятие, посвященное именно ко Дню Победы. То есть это будет показ ракетно-артиллерийского вооружения времен Великой Отечественной войны. То же самое полевая кухня, то есть солдатская каша, организация там. Получается, они будут проводить уроки мужества, также встречи с школьниками, с ветеранами Великой Отечественной войны, но еще будут проводиться военно-патриотическая игра «Зорница» для учащихся общеобразовательных школ.
6: Генерал-полковник Абдул Чотбаев отметил, что пока еще не принято окончательное решение о проведении акции «Огонь памяти». Он также рассказал о мероприятиях, которые были проведены в образовательных организациях.
7: Ежегодно проводили международное такое мероприятие, это «Огонь памяти», которое от могилы неизвестного солдата, от Кремлевской стены прибывало к нам в город Ош, город Кан, город Карабалту и проводилось. Но в этом году я точно не знаю, будет ли это или не будет, потому что Молодая гвардия, Аллея Героев у нас сейчас на ремонте. Ну, может быть, я утверждать не могу, оно пройдет, ну, без, как говорится, одного места, это Аллея Героев. К этому дню проводятся во всех учебных учреждениях мероприятия. Вот недавно я сам был участником командования сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики, провела открытый урок с учащимися, где было более 150 учащихся. Это студенты нашего авиационного института, средняя школа номер 3 села Новопокровки, откуда прибыло 120 человек. И я скажу, прошло на хорошем уровне.
6: Сообщается, что мэрия Бишкека, как и в предыдущие годы, также запланировала ряд мероприятий, однако детали программы пока не раскрыты. Отметим, что в этом году, 9 мая, на площади пройдет парад с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.

Это была еженедельная программа «Апта» на Беринче Радио. Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Беринче Радио и я, Эрмек Актанов. В завершении прогноз погоды.

Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульско-Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях дожди, грозы. В высокогорных районах снег. Днем на большей части территории Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Чуйско-Нарынской и Сыкульской областях дожди, грозы. Ветер западный 4-9 с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 23-28, в Таласской до 24, в Баткенской области до 26, в Ошской и Джалабадской областях до 25, в Исыкульской области от 17 до 22 градусов тепла. Нарынской области 20-22, в городе Чолпан-Ата ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 19 градусов тепла. В Бишкеке ожидается дождь, температура воздуха 24-26 градусов.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: В Кыргызстане 21:00.
2: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио.

0: Добрый день. В эфире Биринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. В этом году в Кыргызстане состоится долгожданное событие – это Всемирные игры кочевников. Шестые Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут с 31 августа по 6 сентября в двух локациях. Открытие состоится в Бишкеке. Основные соревнования состоятся на Исык-Куле. Помимо спортивной программы запланирован широкий культурный блок. Это международный этнический фестиваль с участием около 40 стран, концерты, а также в этом году в играх кочевников такой впервые будет реализовываться проект под названием «Караван единства». Кроме того, ранее был представлен уже символ игр кочевников – это снежный барс. И необходимо отметить, что подготовка к Всемирным играм кочевников в настоящее время находится в самой активной фазе. Сегодня в рамках программы мы узнаем, как будут проходить игры кочевников, какие подготовительные мероприятия проводятся сейчас, сколько стран подтвердили свое участие предварительно в играх, и также мы узнаем о том, как именно будет реализовываться такой интересный проект «Караван единства». Сегодня в нашу студию мы позвали заведующего отделом по работе со спонсорами общественного объединения «Международный секретариат Всемирных игр кочевников» Алмаса Нурова. И чуть попозже по телефонной связи к нам подключится эксперт в сфере туризма Азамат Джамангулов. Мы также поговорим о Всемирных играх кочевников и о том, какую пользу, рекламу и такое международное признание они должны принести нашей стране. Добрый день, Алмас.
1: Добрый день.
0: Да. Сегодня мы с вами говорим как раз об играх кочевников. Вот осталось около 4 месяцев, да? Да, на самом деле это всего ничего, учитывая то, что вот особенно в самые последние месяцы они всегда такие наиболее загруженные, и дел все-таки остается очень много. Первый вопрос. Давайте мы с вами еще раз напомним и, в общем, поговорим о том, как и когда вообще пройдут Всемирные игры кочевников. Мы все знаем, что открытие будет 31 августа в Бишкеке.
1: Да. Ну, как вы уже сказали, это очень большое событие для Кыргызстана, как страны родоначальницы игр, поскольку игры после некоторого периода, после Турции и Казахстана, возвращаются к нам. Угу. Это очень значимое событие, которое ожидаемо жителями нашей страны. Игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября. То есть в локациях, вы сказали, в двух локациях, это не совсем так, по регионам, да. Uh-huh. То есть, первая церемония открытия будет проходить в Бишкеке, в новом стадионе Бишкек-арена, uh-huh, вместимость которого более 50 тысяч. Церемония открытия будет совмещена с церемонией открытия саммита ШОС. Это будет грандиозное событие. А остальные спортивные события, вот вы когда называли составляющие игр, там есть еще один блок, про который вы не сказали. Это спортивная программа, культурная и научная программа еще есть. То есть в рамках игр проходит еще научная конференция, будет проходить научный блок. Все эти мероприятия будут проходить в Иссык-Кульской области. Но на территории Иссык-Кульской области будет задействовано несколько локаций. Вот это в первую очередь ипподром, физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», культурный комплекс «Рухордо», ущелье Джалё-Кырчын, в котором будет расположен этногородок. Ну, в целом вот в этих локациях будут проходить игры.
0: Хорошо, а вот мы все сейчас тоже внимательно следим за тем, как идет подготовка, и мы видим, что была информация, сейчас многие государственные органы работают для того, чтобы обеспечить проведение этого игр кочевников на хорошем уровне, учитывая то, что вот также вышла новость, что до Кырчын будет построена дорога, да, которая тоже поможет, скажем так, разгрузить и удобно добраться до этого Джайло. Давайте мы с вами как раз поговорим о том, сейчас вообще какая работа вами Нет, давайте сначала поговорим о том, какая работа уже была проведена, какие мероприятия в основном были, скажем так, завершены или обговорены, какие вопросы. Например, мы все видели вот символ снежного барса, да, и, по-моему, все.
1: Ну, на сегодняшний день, как любое мероприятие, самая важная составляющая игры кочевников — это участники.
0: Угу.
1: Поэтому давайте начнем с того, кто будет участвовать.
0: Давайте.
1: На сегодняшний день были отправлены приглашения в более чем 100 стран, и получены ответы пока от 50, около 50 стран. Но до середины июля мы планируем закончить эту работу.
0: Угу.
1: И в планах, что участников будет близко вот к этому количеству, конечное количество участников. Поэтому это вот самый важный момент.
0: Угу.
1: Потом также в соцсетях вы могли наблюдать, что у нас активно началась волонтерская программа. В играх будет участвовать около 700 волонтеров,
0: угу,
1: которые будут одеты в специальную одежду и будут принимать активное участие в играх. То есть это очень перспективное направление для молодежи. Вот многие волонтеры,
0: угу,
1: начиная там со вторых, с третьих игр, они уже занимают какие-то серьезные должности. Это стало стартом их карьеры. И для молодежи это очень интересно вообще участвовать, для студентов особенно, участвовать в крупном международном спортивном, культурном событии для страны, прикоснуться вот к такому масштабному проекту. И это является хорошим стартом для них в будущем, как я уже говорил. Потом проделана была очень много работы организационной. То есть, а сейчас мы выходим на финишную прямую, когда уже вот нужен результат. Потому что, как вы сказали, действительно немного времени осталось совсем до старта игр. Да, был утвержден символ игр. Были тут некоторые споры,
0: угу,
1: на просторах интернета, но
0: да,
1: я думаю, что конечный результат получился интересным. И этот барс является символом страны тоже. Так,
0: угу,
1: так же, как и переходя, забегая вперед, скажу о проекте, который возвел караван единства Берим-Дик-Кербен. Это эстафета воды. Вода тоже является символом Кыргызстана. В общем, все, что проходит в рамках игр кочевников, достаточно символично для нашей страны.
0: Угу.
1: Вот.
0: Угу. Хотелось бы вот спросить, вот снежный барс, вода, мы видим, что очень в этом году тщательно прорабатывается именно брендирование, да, и вообще все, что связано с всемирными играми кочевников. Вот хотелось бы узнать вот в этом ключе, да, насколько такие мероприятия, да, брендирование, вот символ снежного барса, да, где он будет появляться, вот это все, какую часть всемирных игр кочевников составляет, учитывая то, что раньше, естественно, фестиваль тоже проводился на таком высоком уровне, но в этом году мы видим уже такую более детальную продуманность, да, каждого аспекта.
1: Но это скорее даже не дело не в том, что вот очередные игры, опыт, это меняющая тенденция в мире.
0: Mm-hmm.
1: То есть, сами знаете, сейчас очень много внимания уделяется, тем более с появлением искусственного интеллекта, когда у нас каждый школьник стал дизайнером теперь,
0: угу,
1: и проработанность вот деталей — это знак высокого профессионализма. То есть очень тяжело отличить грамотного школьника, использующего какие-то там программы, от дизайнера. Поэтому этим деталям уделяется очень важное внимание, проработки и вообще в целом маркетинговой кампании игр. А реклама сейчас уходит немножко в другую плоскость.
0: Mm-hmm.
1: Все знают, что нет уже старых баннеров, перетяжек. То есть,
0: mm-hmm,
1: в основном все активности строятся на программах лояльности, mm-hmm, на рекламе в соцсетях. Поэтому я говорю именно про пиар-компанию,
0: mm-hmm,
1: игр. То есть, поэтому очень важно, чтобы это было все вот отработано, грамотно оформлено и заходило народу, находило отклик. Потому что сейчас, опять же, другая сторона активных наших слушателей, зрителей заключается в том, что все бурно реагируют, и реакция не как раньше доходит, сколько-то время идет в одну сторону, потом возвращается. Сейчас моментальная реакция на любое явление. Это и чаще этот хайп возникает негативный. То есть он быстрее работает, чем позитивный. И поэтому этому уделяется особое внимание, этим деталям. И символы максимально будут использоваться, и маскоты везде. То есть при проведении игр максимально будут здесь использованы.
0: Такой вопрос. Вы сказали, что приглашения отправляли более чем 100 странам, и около 50 стран уже подтвердили свое участие. Вот эти самые страны, да, они часть уже подтвердили, а часть еще, получается, полностью нет. Когда будет известен окончательный список стран, вот вы еще сказали, что есть несколько месяцев, по-моему, буквально в июне, да, уже завершается.
1: Я сказал, к середине июля.
0: К середине июля даже.
1: Мы планируем, что эта работа будет закончена. Но это не столько там вопрос о том, что думают страны, это технические моменты. Да. На согласование, на утверждение, на планирование бюджета требуется некоторое время. Поэтому этот процесс, наш международный отдел занимается постоянно. Также у нас есть небольшая часть участия стран в проекте «Берем Дюкербин». В этом году есть в планах задействовать воду стран мира, то есть в национальных сосудах во время слияния воды. То есть в том числе задействие воду стран мира.
0: По памяти вашей, какие из таких интересных стран вы помните, да, кто уже сказал, что примет участие? Потому что Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, ближние страны, это, конечно, естественно. Но какую интересную тенденцию вы еще заметили? Например, мы прочитали новость, что с США тоже одна из команд заинтересована в участии.
1: Именно про это я хотел сказать. Меня самого не первые уже игры удивляет реакция США, особенно их любовь к отбору. И на прошлых, на пятых играх они активно участвовали. Даже были такие высказывания, что из-за сложностей в логистике они не могли доставить своих лошадей и участвовали в соревнованиях, предоставленных организаторами. И они сказали, что если бы это были наши лошади, исход бы был бы другой. То есть американские ковбои, им очень нравятся наши национальные игры. Поэтому действительно, такие страны, как Венгрия, принимают активное участие всегда. Много стран, европейские страны на самом деле заинтересованы в проведении. Неожиданно, то есть нет такой тенденции, что кочевники — это Азия, Африка или там арабы. Нет, неожиданные бывают ходы. Этим и интересен наш проект, объединяющий всех.
0: Волонтеры. Мы знаем, что проходил набор волонтеров, и волонтерство — это не только, как вы сказали, да, способ увидеть другую страну, но и принять участие в таком масштабном мероприятии. По волонтерам тоже принимали заявки же, да, из разных стран?
1: Но в основном волонтерская программа у нас проходит за счет внутренних ресурсов. Молодежные центры очень активно работают с этим. Потому что все-таки, хотя рассматриваются варианты, есть случаи привлечения иностранных волонтеров.
0: Хорошо, теперь о самих играх. Мы знаем, что они будут проходить по таким разным дисциплинам, да, в этом году. Мы помним, что многие сами идейные вдохновители игр кочевников говорили о том, что фестиваль немножечко в разных странах проходил в разном формате, да, где-то в Турции он был больше похож на фестиваль, и сейчас мы хотим, скажем так, вернуть к каким-то более первоначальным, скажем так, правилам, да, и показать, по каким правилам все-таки мы хотим, чтобы игры кочевников так проходили в будущем. По этим правилам, что вы можете сказать, сколько видов игр будет? Мы знаем, что будут самые разные игры. Про Кокберу и про Кокпар тоже многие говорили. Вот об этом.
1: Будет более 40 дисциплин будет вида спорта. То, о чем вы говорите, вообще изначально у кочевников не было весовых категорий. То есть есть такое понятие, как абсолютный чемпионат, то есть вне зависимости от весовой категории. И изначально создателям игр предлагалась такая программа. То есть без весовых категорий, по каждому виду спорта, то есть абсолютный победитель. Но Это немножко непривычно и сложно, потому что получается, что команда страны будет очень узкая. И, ну, с одной стороны, это интересно, более активная борьба за место, а с другой стороны, к стране отправлять представителя, который будет проходить через такой отбор, это вот гораздо сложнее. Поэтому пока работает стандартная система с весовыми категориями по видам спорта.
0: А, кстати, было ли, когда вот вы отсылали приглашение участникам других стран, были ли от них какие-то к ним ограничения или условия, да, например, вот было бы хорошо от такого числа игроков или, может быть, до такого-то порога, да, чтобы, может быть, кто-то хочет провести более большую команду, кто-то хочет чуть поменьше, вот какие-то такие нет. Были условия?
1: Условий таких нету. Mm-hmm. Если вы видели когда-нибудь парад, вот можно заметить, что идет страна какая-то, проходит через площадь, там идет 100 человек, а какая-то страна 5 человек идет. То есть это в зависимости от возможностей страны. Страна, если в нескольких дисциплинах заявляется, может принять участие, то происходит так.
0: То получается, они сами смотрят на свои ресурсы, да, и да. Команды приезжают.
1: Да.
0: Да, вот сейчас мы по телефонной связи связались с экспертом в сфере туризма Азаматом Джаманкуловым, и мы хотели бы побеседовать вообще о роли Всемирных игр кочевников. Азамат Хапарович принимал участие вот не в одних, а в нескольких играх кочевников, и тоже, я думаю, что может поделиться более подробной информацией и своим мнением о том, как эти игры будут проходить в этом году. Азамат Хапарович, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вот мы сегодня говорим об играх кочевников. Расскажите, пожалуйста, вы принимали участие в нескольких играх кочевников, и по вашему мнению, насколько за эти годы вообще вот это вот, этот игры кочевников, да, как они выросли, по вашему мнению, и как они будут проходить в этом году?
2: Здравствуйте еще раз. Игры кочевников — это, я считаю, главным событием страны. Это такой мега-бренд Кыргызской республики. За все эти годы проведения игр кочевников, конечно, он вырос в несколько раз. Первые игры кочевников, когда мы проводили, не только зарубежные страны, но и наши граждане пока не понимали формат, что это такое, во что это обернется, для чего все это, там, и так далее, да. И первые такие большие эффекты мы увидели после проведения первых Всемирных игр кочевников в 2016 году, когда про нас, про страну, про это событие, про этот проект начали писать и освещать такие крупные авторитетные международные СМИ. Международные газеты, журналы, телевидение, они начали освещать как о событии уникальном в своем роде, событии, которые дают новое направление для развития национальных видов спорта. И в целом спорта, потому что первый раз, мне кажется, в мире поднимался очень большой вопрос развития национальных видов спорта. До этого мы понимали, есть площадка Олимпиады, площадка там всемирных кубков, но национальных игр, именно внимание к национальным играм, мне кажется, началось именно с игр кочевников. И поэтому этот темп перехватили другие страны. Они поняли, что это очень большой проект, уникальный проект, уникальная идея. И первым отозвались туркоязычные страны. И начали у себя проводить Турция, Казахстан. Сейчас уже Кыргызстан обратно проводит, но я думаю, что еще будет кочевать в разные страны, которые будут популяризировать эти игры. По своему формату, не только для международного сообщества и для местных граждан, для кыргызстанцев это было большим открытием. Первый раз мы увидели о том, что страна может проводить такие большие события. Первый раз мы гордились, что нашей культурой, нашими играми, нашей этнокультурой, потому что иностранцы удивлялись, туристы, которые посещали эти страны, удивлялись иностранной делегации, что у нас очень глубокая кочевая культура, и я думаю, что мы смогли каким-то образом чуть-чуть переломить о том, что в мире не только кочевой культурой владеет Монголия и другие страны, но и Кыргызстан является ярким представителем этой культуры. Поэтому это все вклад было в развитие нашей страны.
0: Азамат Хапарович, такой вопрос. Вот игры кочевников, они будут открыты на новом стадионе, да? И мы знаем, что
2: да.
0: Помимо этого будет параллельно саммит ШОС проходить, и в играх кочевников примут участие вот главы стран ШОС. По вашему мнению, вот такое крупное международное событие на новой арене с участием глав государств таких стран, вообще мы знаем, что большое количество журналистов тоже приедет, около 1000 говорилось до этого. Вот по вашему мнению, какое это поможет внимание тоже привлечь к Кыргызстану, как и вообще, да, узнать о том, что все-таки такая страна есть, и, может быть, экономически, туристически, чем это поможет?
2: Я думаю, что здесь мы показываем, по крайней мере, два больших направления. Первое – это игры кочевников как бренд страны, о том, что мы смогли создать международный бренд, и о том, что мы даем какую-то повестку дня для международного сообщества по развитию национальных видов спорта. И за ним стоит такая небольшая, но очень такая твердая страна, как Кыргызстан. Второе, мы показываем о том, что последние несколько лет Кыргызстан поменялся. Мы развиваем инфраструктуру, экономика нашей страны растет. И этим доказательством, мне кажется, будет одним из доказательств, скажем так, строительство большого стадиона, который сегодня, мы говорим, лидирует по посадке мест в Центральной Азии. И это будет ярким доказательством о том, что Кыргызстан уже другая страна, что не только создает такие культурные бренды, но и строит большие инфраструктурные комплексы, которые сегодня являются таким примером для Центральной Азии, минимум. Это все показательство, что у нас страна растет, что экономика растет, что мы развиваемся. Я думаю, что все представители СМИ и иностранные делегации, которые в это время приедут, они станут свидетелями этих процессов.
0: Азамат Хапарович, еще такой вопрос. Вот вы хотите сами посетить игры кочевников? Вы их посетители, и были ли вы на играх в других странах, в Казахстане, в Турции, например?
2: Да, я во всех играх был, и в Казахстане, и в Турции. Конечно, буду посещать, не только буду посещать, но и буду участвовать в организации каких-то определенных частей. Сегодня мы не так активно увлекаемся процессом организации, там уже работает секретариат, профессиональная команда, которая ведет всю эту работу на высоком уровне. Ну, я думаю, что мы где-то, конечно, будем помогать ребятам, чтобы все-таки иностранная делегация, что все-таки очень много людей, нужно будет показать страну на высоком уровне. И сравнивать, конечно, я не могу, потому что у каждой страны было определенное видение проведения этих игр, определенные цели проведения этих игр. Могу ли слова благодарности сказать этим странам за то, что провели наш проект у себя на территории. Были минусы, были плюсы, поэтому мы должны быть, мне кажется, только благодарны другим странам за то, что проводит проект, который вышел из Кыргызской республики.
0: Азамат Хапарович, спасибо вам большое за участие, да. За ваше мнение. Вот мы сейчас поговорили, да, с человеком, который из первых игр кочевников тоже принимает активное участие. Вот я хотела бы у вас спросить. Вы участвовали в играх кочевников в Казахстане?
1: Да.
0: Расскажите, как они тогда проходили и вот вообще какую атмосферу вы видели? Вы, получается, в Кыргызстане не видели игр кочевников, да?
1: Нет, я присутствовал на третьих играх кочевников, да, но участвовал в организации, видел. В Казахстане была очень атмосфера интересная. Проект, вот впервые в Казахстане стартовал проект «Караван единства», прошел. В Казахстане играм немножко было придан более из фестивального, более спортивное такое направление было придано. И в этом свою, как вот сказал Азамат Капарович, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть, чем универсальны игры кочевников, это не просто спортивное мероприятие, но и не просто фестиваль. Это вот симбиоз всего этого. Поэтому оценивать действительно сложно. Ну, на высоком уровне были проведены игры. Я думаю, что это вот от игр к играм уровень проведения всегда растет. И у нас игры будут проходить, я думаю, что еще лучше пройдут.
0: Хорошо, вы активно принимаете участие в этих играх кочевников и в их организации. Давайте поговорим как раз о вашем проекте, о «Караване единства». Вы сказали, что он уже, получается, в Казахстане был такой первый проект. Как он прошел тогда и были ли, может быть, какие-то доработки с тем, чтобы вот в Кыргызстане этот фестиваль, этот проект стал таким, может быть, немного видоизменился?
1: Ну, «Караван единства» — это, по сути, эстафета огня, которую все знают, которую проходит каждое спортивное мероприятие. Олимпиады, Азиады, Универсиады предваряются таким вот проектом. Суть этого проекта в том, чтобы к спортивному событию прикоснулись регионы. Вот почему он называется «Региональный культурный проект». Вообще идея с водой, это на самом деле сам проект был, проходил в Казахстане, но идея с водой, она еще с третьих игр идет. То есть вода набиралась в Хан-Тенгри, специальный национальный сосуд Кукуэр наш, и была передана Турции, в свою очередь. Турция в национальном сосуде Ибрик передала Казахстану. Казахстан провел вот эстафету воды, «Караван единства» проект «Бирлик Керуен». И после этого передал воду Кыргызстану. То есть вот есть такая преемственность. И теперь у нас задача провести этот проект здесь. Есть проект, есть схожие какие-то моменты, есть отличия. Но в проекте самым важным является структура, соблюдение основных вот этих вот моментов. Все остальное это вот как раз таки на усмотрение страны, оргкомитета и регионов в том числе, потому что это региональный проект в первую очередь.
0: Вот какая должна быть структура у этого каравана и расскажите нам поподробнее, как он проходит, потому что я думаю, что все-таки не все, да, осведомлены, как проходит этот караван, конечно, вот этот сосуд передачи, думаю, что мы все видели в начале, да, но вот более подробную информацию мы еще не знаем.
1: Да, ну основная задача это единение через основной символ Кыргызстана — воду. То есть во всех регионах есть какие-то особые сакральные источники воды. Вот в процессе подготовки к проекту был произведен отбор участников проекта. Это Батыр, представляющий регион, каждый регион страны, 9 регионов, то есть 7 областей и 2 города республиканского значения. И посланники каравана — это элчилер. Вот в этом составе вода будет и определены источники. Вода будет забираться в источниках, и после проведения церемонии чествования на центральной площади города вода будет передана на хранение сначала в региональные хранилища, потом доставлена в Бишкек, либо на Иссык-Куль, вот там, в зависимости от концепция у нас такая гибкая, в зависимости от тенденций, изменений сценариев, она вот может немножко меняться у нас. И в конце концов эта вода должна слиться в одно, в рамках игр кочевников, слиться в одном сосуде, символизируя единство. То есть, кроме того, традиционно будет главным нашим башхабатером вода набрана с ледников Хантенгри и доставлена отдельно для смешивания вот в этом общем сосуде.
0: Послов, были ли выбраны послы, может быть, хотя бы некоторые из них, потому что мы знаем, что, например, на Олимпийских играх вот,
1: факелоносцы,
0: они достаточно известные личности обычно.
1: Да, у нас в рамках игр были выбраны амбассадоры игр, это первая категория, она созвучная, амбассадоры, послы, эльчилер, это, в принципе, корень один и тот же у всех, но вот эльчи, караван единства, выбор уже был произведен регионами. Так получилось, что некоторые из Ельчилер продублируются, являются амбассадорами игр. В некоторых вот регионах есть такое. А там есть известные личности, но там есть несколько принципов отбора. Это внесение вклада в национальные виды спорта и в развитие региона. То есть вот такая задача. У послов на самом деле очень интересная задача. Эта задача не просто сопровождать батыра с водой. Послы должны участвовать во всех этапах каравана, то есть сопровождать батыра от церемонии наполнения кокора, церемонии чествования воды до хранения. И в том числе они участвуют во всех активностях игр, которые будут проходить, культурных, в этногородке, в соревнованиях. И потом, по возвращении к себе в регион, посланники игр должны донести до по возможности до самых дальних уголков игр, ездить вот, и рассказывать об играх, показывать какие-то видео, то есть чтобы регион в полной мере, это посланник, его отправили для того, чтобы он узнал, приехал и рассказал. Все, такая интересная миссия должна быть у посланников игр.
0: А вот батыр, который будет ходить, ну вот с этим сосудом, да, они тоже это какие-то будут особо выбранные люди?
1: Да, вот то же самое, что я сказал про Ельчилер, батыра, только это, как вы правильно употребили слово, особо. За внесение особого вклада в национальный вид спорта, за внесение особого вклада в развитие региона, то есть это лучший из лучших, причем он, так как он батыр, он должен быть крупным, статным, высоким. То есть вот такие критерии отбора.
0: Хорошо, мне вот интересно, например, вот эти сами участники игр, они будут вот одеты в специальную униформу, да, вот батыры, они будут вот в такой кочевнической, вот в такой батырской одежде, да, скажем так.
1: Вы задали очень интересный вопрос, как раз у нас на данное время разработан специальный дизайн с участием этнографов, специалистов по национальной символике. И у нас разработана специальная одежда для батыров и для эльчи. То есть обычный милитари стиль, вот наши батыры в доспехах, но он не совсем здесь подходит, поэтому будет именно уход в национальную сторону. Национальные очень интересные костюмы, причем у эльчилер предусмотрено на сегодняшний день разбивка по регионам, так как у нас исторически региональная форма и мужская, и женская, среди эльчилер есть и женщины, и мужчины, исторически по регионам форма немножко отличалась. И вот, возможно, планируется так, что у нас будет форма отличаться еще и по регионам, форма эльчилер, специально разработана в национальном стиле.
0: А скажите, вот вы упомянули, что сосуд в данное время тоже обговаривается, его дизайн, вот сейчас делают, первые образцы на изготовлении находятся, вот, вот это все брендирование, все дизайн вот этих всех вещей, да, которые будут сопутствовать играм кочевников, они, получается, были тоже разработаны, да, с участием историков, этнографов и дизайнеров, да?
1: Да,

0: запланирован на начало июня.
1: Угу.
0: А финиш это перед стартом игр.
1: Значит, караван в начале июня, да, значит, начнется?
0: Да.
1: Смотрите, а вот с началом игр, когда караван, получается, вот этот самый сосуд уже прибудет вот в Бишкек или на Иссык-Куль, мы пока не знаем, будет передан, да, и игры будут тоже официально признаны начатыми. После этого в конце игр этот сосуд тоже должен быть дальше передан другой стране, да?
0: Да, после окончания игр вода из объединенного сосуда будет перелита в специальный кокор, который будет передан со стороны хозяйки следующих игр.
1: Хорошо, а вот такой вопрос именно по спонсорской части, как сейчас проходят переговоры, подготовка, да, мы, например, знаем, все видели о том, что вот наша отечественная компания напитков, они уже так представили, да, свои вот эти вот фирменные чехлы, да, скажем так, которыми будут украшены вот национальные напитки. Расскажите о предыстории, что было, как проводились переговоры.
0: Вот это как раз таки яркий пример того, о чем мы говорили в начале, когда компания не просит по старой программе развешивать баннеры с логотипами, а использует и активно ведет свою программу. То есть это очень удачный пример сотрудничества. Это был один из первых наших партнеров. И они очень активно использовали именно свой статус официального напитка. Это очень заметно везде. Вплоть до того, что даже производители вот этих чехлов, даже они начали обращаться и выходить. А как вот, можно ли какую-то такую кампанию провести? То есть это очень удачная программа. И вот я считаю, что в сегодняшнем понимании рекламная кампания должна выглядеть вот так вот, маркетинг кампания. Да, мы сотрудничаем с госкомпаниями, в том числе там, с банками и с частными компаниями. На сегодняшний день ведутся переговоры, подписываются соглашения. У нас очень долго с нами вела переговоры международная компания «Автопроизводитель». Она прям с самого старта работы секретариата вышла на нас, но вот после длительных переговоров было решено переключиться на местного производителя, автопроизводителя. И вот в данный момент переговоры в финальной стадии находятся, буквально в ближайшее время будет подписание, и у нас появится официальный транспортный партнер игр.
1: Это очень интересно, учитывая то, что вот игры кочевников этого года, они по масштабности, мне кажется, привлекут еще больше внимания, да, к себе. И поэтому я хотела бы вам такой вопрос задать. Вот мы видим, что эти игры, они тоже... Ну, это, конечно, касается и игр, которые проходили в Казахстане, в Турции. Они больше, скажем так, сделан упор именно на национализацию, на то, чтобы продвинуть вот кочевническую культуру, показать национальные виды спорта. Вот, например, в Казахстане, да, возьмем в пример последние игры. Там не только были вот основные игры, связанные с кочевниками, но и они показывали свои игры, которые тоже хотели бы представить миру. Вот по вашему мнению, насколько вот эта сама идея игр кочевников, она на сегодняшний день действительно откликается, потому что, как вы сказали, как сказал наш эксперт Азамат Джаманкулов, да, он сказал о том, что сейчас в мире не так много времени, внимания уделяется вот этому, а когда Всемирные игры кочевников вышли с таким вот посылом о национализации, о том, чтобы напомнить и сказать миру, что есть не только кочевники-монголы, да, но и кочевники из других стран.
0: Да, это очень удачная платформа именно для демонстрации использования национальных игр. Как вы знаете, наверное, в играх кочевниках используются не только, проводятся соревнования не только по национальным видам спорта, кыргызским там, или казахским, а очень много видов спорта именно других стран. То есть проводится. В этом и есть уникальность и универсальность игр кочевников. Это

Первый микрофон, раз, раз, раз. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, два, три. Четвертый микрофон, раз, раз, раз. Пятый микрофон, раз, два, три.